0: Больно классная работа. Все-таки этот парень стал одним из главных в мире соул-музыки, кто бы что ни говорил. Мистер Now It All, это Teddy Swims на Европе Плюс, а следующий у нас на очереди — это моя Мишель с новой и шикарной работой на «Малиновой луне». Чуть раньше крутые парни Майкл Мор, Райан Льюис, трек Can't Hold Us. А еще раньше главный голос One Direction, Зейн Малик и суперхит Die For Me. Дождись обязательно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На «Малиновой луне» хит от группы «Моя Мишель», который вышел в свет 1 мая, но уже активно покоряет все российские чарты, в том числе и наш Еврохит ТОП-40. Правда, пока работа находится в числе новинок, но уже в финале этой недели вполне может оказаться в списке 40 лучших, благодаря, конечно же, нашим голосам. Поэтому, если желаешь видеть песню в чарте, то обязательно отдай за нее свой голос на europaplus.ru. А в пятницу Алекс Манулов придет сюда, посчитает все и озвучит результаты наших стараний с 14 до 16 по московскому времени. Так что не пропусти и слушай Еврохит ТОП-40. Ну а прямо сейчас слушай хиты на Европе Плюс. На подходе Алок и Бруно Мартини с треком «Hear Me Now» и Сони Фандера с танцевальным боевиком, который смог покорить наш топ-клаб-чарт. «Think About Us» буквально через пару минут на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Мари Краймбрери и весенний хит «Давай не ждать». Также побалуемся немного легким драм-н-бейсом. Cartoon, Кристин Ярви, Китти Флорентайн,

0: пирога, что ждет нас впереди, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Давай не ждать. Вот такое предложение от Мари Краммерери. Но, если честно, то все-таки подождать немного придется, потому что бригада У появится здесь только к 7 утра. Но осталось совсем немного времени, которое, да, пролетит незаметно вместе с Европой Плюс за прослушиванием первоклассной музыки, чем и предлагаю заняться, не отвлекаясь на лишние разговоры. Послушаем Хужели и Солта, летний хит Jamaican, бам-бам. Еще захватим к себе в компанию финский проект Эбон и трек Hollow. Но прежде с нами красотка Эйва Макс и улетный хит Spotify, не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Номер один в России, в Москве, 4:35. Салют всем, кто еще или уже не спит. Классного вторника абсолютно каждому. Главное, проводи его с бригадой У, с Европой Плюс, и старт рабочей недели пройдет на все 100. Ну а прямо сейчас, пока ждем Вэлла и Вики, наше настроение качнут. Боб Синклар и Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait. Послушаем обязательно чуть ранее Кид Ларой, Джастин Бибер, трек Stay. Ну и Алекс Уоррен, без него никак. Favorite Dream буквально через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Боб Синклер и Кайза здесь на радиостанции номер один в России. Ну а мы что? Мы тоже не можем больше ждать, потому что до финала часа остается буквально несколько минут, а пару классных треков послушать нужно. И на подходе у нас Swedish House Mafia, Don't You Worry Child послушаем, и звездочка Розе в компании Бруно Марса, трек Апати, который в свое время разнес абсолютно все мировые чарты. Только прежде, очень важная информация для тех, кто желает 2 августа отправиться на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Ну, я не знаю, под эту песню как будто бы уже 1 июня должно наступить, потому что ощущение лета, оно все масштабней, ну, внутри меня, по крайней мере, точно. Буду делиться радостью, эмоциями с вами в течение ближайшего времени на Европе+. Don't you worry, child. Прямо сейчас, Swedish House Mafia. Больше хитов впереди. Оставайся с нами.
1: Европа+. Радио номер один в России.
0: А в Москве 5 часов утра.
2: Европа, Европа плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа плюс.
0: Ну что, я рад всех встречать, рад всех, скажем так, пускай, скажем, видеть, да, потому что я вижу всех наших прекрасных слушателей, вы все онлайн, вы все рядом. Никогда, вот честно, недавно с друзьями общался, меня спрашивали: Миш, ну как ты себя ощущаешь, когда ты в студии один? Я говорю, я никогда не один, всегда с нами слушатели, всегда с нами зрители. Меня зовут Миш Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс, 5.01 в Москве, 12 мая 2026 год на календаре. Мы плаваем. Движемся в погоду плюс 20, да, потому что, ну, на недельке будет потепление, несмотря на то, что еще пасмурно. Я просто вернулся буквально с Египта вот вчера и сравниваю все. Как только мы вышли в Москве, сразу же вот чуть-чуть холоднее, я уже настроился на лето. Но вот пришел сюда и понял, да нет же, лето у нас в сердцах, оно уже совсем скоро наступает. Подогреем друг друга этим утром вместе с хитами. Вань Дмитриенко споет «Ртуть для тебя», до этого Алана Уокера ждем, The Drum. BTS также совсем скоро случится. Трек Swim в твоих динамиках, делай громче. Летим вперед в это утро вместе.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе+.

0: Крутой подъем. Европа Плюс.
1: Сотрудников в китайских компаниях заставляют, внимание, вы не поверите, спать во время рабочего дня. Да, в некоторых фильмах предусмотрен тихий час, во время которого можно вздремнуть на специальной кушетке или просто отдохнуть. Вот девушка из социальных сетей ведет блог про свою личную жизнь, про работу в Китае и рассказывает, что даже несколько раз получала замечания от начальника из-за того, что продолжала работать и мешала коллегам спать. Вот, пожалуйста, я предлагаю использовать данную новость в качестве, ну, каких-нибудь намеков, да, может быть, к своему начальству, что, мол, а тихий час когда? А когда тихий час? Вот взглянем на компании в Китае, которые достаточно успешны. В общем, да, используем на благо, потому что спать действительно важно. Сибул впереди, Never Go Away, сразу после Ifloor Rock, Another Day в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Много дней для любви как будто бы не бывает. Их всегда нужно больше и больше. Another Day и Флорок на Европе Плюс в крутом подъеме. Я хочу тебе напомнить, что у нас состоится игра Hit to Go совсем скоро. Что это значит? Это значит, что в один из треков, которые будут звучать далее, я спрятал сигнал. Сигнал крутого подъема. Как только ты его услышишь, запоминай, что это за песня. Можешь записать, да, ну, для уверенности. И потом, когда будем играть, дозванивайся обязательно, называй мне трек и получай подарок от Европы Плюс. Больше китов впереди. Доминик Файк, Baby Doll. Также Never Go Away прямо сейчас. Сибул.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Ладно, Доминик Файк не может двигаться дальше. He can't move on. А мы как раз-таки в самом расцвете и двигаемся вперед без остановок. До гороскопов всего ничего. Тимофей Бартос, Брайана, Стери Бигавен. Успеем послушать до этого. Брукс Экстиен тоже ожидаем. Pay to Exist. Ну, игра Hit to Go совсем-совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Шестой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, советы звезд на эту неделю. Узнаем, что Вселенная говорит нам делать и на что обращать внимание. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, вводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и вас слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Вот что Вселенная советует на этот день. Впереди игра Hit to Go сразу после Френч Монтана и Макса Би. Ever since you left me, see you и Кали Миног тоже успеем послушать. Dance Alone прямо сейчас на Европе Плюс.

Откуда этот стиль? Откуда этот свэк? Это French Montana, это Max B, Ever Since You Left Me на Европе Плюс. Межзайцев, меня зовут 5:35 в столице. И самое время подарить подарок кому-то из наших слушателей. 4957-456-565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в Hit2Go. 4957-456-565. Жду прямо сейчас.

0: Рекорд to go.
1: Ну что же, проверяем наших слушателей на внимательность в игре Hit to go. Сегодня с нами на связи Гузель. Гузель, привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Ну, значит...
2: Стерлитамак на связи.
1: Да, Стерлитамак на связи, да. Рассказывай, как дела, как поживаешь, как настроение? Поделись.
2: Настроение просто прекрасное. Едем после праздников на работу. Неделя короткая.
1: Да, это точно. Это хорошо, это замечательно. Как вообще у тебя первая половина мая прошла?
2: Замечательно. И успела уже переболеть.
1: О, ну, хорошо, что уже все. И вот как раз у нас уже все к лету подходит. Будем хорошо, замечательно его проводить. Без болезней. Только загорать, только наслаждаться. Гузель, ну что, мы с тобой будем играть в Hit to Go. Я, значит, тебе предложу два варианта треков, которые звучали у нас в первой половине этого часа. В один из них я спрятал сигнал. Если узнаешь, в какой песне был спрятан сигнал, все, получишь подарок. Готова?
2: Да.
1: Все, красота. Значит, первый вариант. Возможно, сигнал крутого подъема был в треке, который называется Baby Doll от Dominic Fika. Или же сигнал был спрятан в треке Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars. French Montana, Max B. Ever since you left me. More diamonds, more gold. Вот такие два варианта есть. Либо Baby Doll, либо Ever Since You Left Me. Что думаешь, Гузель?
2: Ну, у нас с мужем сейчас возник спор, и он, конечно, утверждает, что это первый вариант.
1: Так.
2: Я послушаю мужа. Если он проиграет... Я с него спрошу потом.
1: Вот так вот, значит. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо, все, я принимаю. Я принимаю. Сейчас будет серьезный момент. Нужно ли будет страдать мужу? На самом деле нет, потому что он абсолютно прав. Абсолютно верно, конечно. В треке Baby Doll был спрятан сигнал крутого подъема. Песня Доминик Файка. Отличный трек. Гузель, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Классный худи от Европа Плюс в твоих руках. И эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Суперского настроения тебе желаем. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока. До свидания.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Биби Рекса появится здесь уже совсем скоро. Faceless на Fiti and New Religion. Также To Crozon, Jump Now и The Warning. Прямо сейчас делай громче.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

I found a music, my new religion. Это BB Rexha, это Faceless на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 5:49 уже в столице. Мы просыпаемся и летим в этот чудесный вторник вместе. В финале этого часа Роджер Санчес появится, Lost. Также бам-бам, успеем послушать Мишу Миллер и Алекс Вилея, никуда не уходя. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight.

0: Роджер Санчес, Lost Without Your Love на Европе Плюс. Ну, конечно, у нас здесь, на радио номер один в России, любви огромное количество. Мы ее тебе дарим. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, подарков. Все для тебя. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в столице. У нас, между прочим, уже Павел Беседин с новостями здесь. Паш, доброе утро.
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Так.
2: Вот идешь ты, Миш, в магазин, а паспорт с собой не взял.
0: Оу.
2: А теперь это не страшно.
0: Ага.
2: А знаешь почему?
0: Нет.
2: Потому что через мессенджер, Макс, теперь можно подтвердить свой возраст в 100 тысячах магазинов России.
0: Красота.
2: Функция реализована во всех крупных федеральных торговых сетях. Ну а кроме того, на отдельных кассах самообслуживания появилась возможность подтверждать льготный статус, например, пенсионера или члена многодетной семьи. В планах Минцифры более глубокая интеграция мессенджера с программами лояльности магазинов и подключение к ним классических касс.
0: Паш, ну это новость специально для меня, потому что, как ты знаешь, я люблю оставлять свой паспорт где ни попадя.
2: Вот.
0: А потом в магазине, если он не пригождается, его, как всегда, нет. Поэтому все, супер. Будем использовать новые технологии и внедрения, чтобы все было комфортно.
2: Тем временем.
0: Так.
2: Серебряную копейку времен Ивана Грозного нашли в Ярославле.
0: Оу.
2: Монета 16 века, это чешуйка с изображением всадника с копьем, была обнаружена во время археологической экспедиции. На реверсе есть надпись «Князь Великий Иван всея Руси». Монета относится к Псковскому или Новгородскому монетному двору. Специалисты уже создали 3D-копию артефакта для дальнейшего ее изучения. А недавно, кстати, подобная находка была сделана в Москве. В столице откопали керамический сосуд с 20 тысячами серебряных монет рубежа 16-17 веков.
0: Красота, красота, Паш. Я вообще люблю всякие вот вещи из прошлого. Знаешь, потому что они вдохновляют тебя, позволяют тебе погрузиться вот в те времена, посмотреть, ну вот монетами вот такими расплачивались. Правда, у меня такого очень мало. А ты, я знаю, коллекционируешь монетки.
2: Какие твои годы, Миша? Еще пара-тройка лет, и все, уже всех коллекционеров за пояс заткнешь.
0: Ну, хорошо.
2: Кстати, по поводу погружения.
0: Так.
2: Бородинский хлебушек, красная икорка, а также российская селедка и даже крупы стали пользоваться большим спросом в Таиланде. Например, селедка продается в Бангкоке и туристических зонах королевства уже больше полугода. Красная икра российского производства с января, бородинский хлеб с апреля. Посол России в Бангкоке сказал, что за полгода товарооборот с Таиландом вырос аж на 10%. Все благодаря деликатесам, я думаю.
0: Ну, конечно. И ты вот начал перечислять, все, у меня уже глаза начали закатываться. Ну, а как иначе-то? Красная икорка, хлебушек. Я вот люблю, знаешь, так маслице намазать, икру сверху.
2: Нет, замолчи. Лучше поставь нам суперхиты, Миша.
0: Да, отвлечемся пока на прекрасную музыку на радио номер один в России. Эвелин Рокстон впереди, Vertigo, также Charlie XCX, Boom Clap, а прямо сейчас KDDK, Alex Alta, One and Two в твоих динамиках.
1: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

0: Vertigo, Avalon Rockstone на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. 6:11 утра уже в Москве. Мы плавно движемся далее. Рассказываю, что у нас в планах. Во-первых, конечно же, чёрт возьми, да, мы... Если ты еще не знаешь, по каким-то причинам, я тебе сразу скажу. Сайт europlus.ru, забегай туда, наш чарт Еврохит ТОП 40. Заглядывай, смотри, кто сейчас в топе, кто в середине, кто закрывает наш чарт Еврохит ТОП 40. Эта информация тебе понадобится. Почему? Потому что мы будем играть в этом чате совсем скоро. Если назовешь мне правильную песню, в зависимости от позиции, которую я загадаю, получишь классный подарок. Утром этого вторника поднимешь себе настроение. Я буду обязательно тебя ждать. Чарт возьми совсем скоро. До этого гороскоп, до этого хиты, конечно же, Black Eyed Peas послушаем уже вот-вот, Rock That Body, также Медуза, Херни Кэмэл, Don't Wanna Go Home, прямо сейчас, сделай громче.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

0: Ничего не услаждаем, все делаем проще вместе с елкой на Европе плюс. Гороскоп впереди. До этого Алифар Бен, Рен Миллер, Body Talk, также Vice, Wait.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, советы вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Чёрт возьми», сразу после Тедди Свимса, мистер Know It All, также Денис Фёрст, Резников и Брайт Спаркс. Успеем послушать Shameless прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

0: Все такой же талантливый, все такой же яркий, харизматичный Тедди Свимс, мистер Новый Итон, Европа Плюс, 6.35 в столице. Мы начинаем. Чарт возьми, 4957-456565, набирай номер, дозванивайся, будем играть. И я надеюсь выигрывать. 4957-456565, жду звонка.
1: Реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8-863-221-26-39 или на сайте rusdefismedia.pro.
5: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
8: в триллере «Опасные отношения».
9: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
10: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
11: Мой факт про курицу был первым.
12: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
10: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
13: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8.20 на Европе Плюс.
14: Фактовый зал.
15: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Крутой подъем. Подъем. На Европе плюс.

0: Чёрт возьми.
1: Да-да, все верно. Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания нашего чарта Еврохит ТОП-40. С нами на связи прямо сейчас Злата. Злата, привет!
2: Привет!
1: Ну что? Ну как дела? Расскажи все, что хочется. Поделись.
2: Дела отлично. Вот, пыталась дозвониться 2 месяца. Получилось.
1: Вот. И вот, наконец-таки. Это правильно, это самое сложное. И вот у многих это занимает не один год, я тебе честно скажу, попасть в эфир. А здесь 2 месяца, это на самом деле очень небольшой период. Я тебя поздравляю, это все. Полдела, даже больше половины дела сделано. Осталось просто угадать или назвать, может быть, ты знаешь правильный трек в игре «Чарт возьми». Ты готова попробовать поиграть?
2: Да, конечно.
1: Супер. У меня вопрос стандартный, как и всегда. Только надо позицию выбрать в чарте. Эта позиция сегодня под номер 12. И вопрос, что за песня на 12 месте чарта Еврохит ТОП 40? Варианта у нас два. Это может быть Dive Into The Ocean. Либо на 12 месте чарта прямо сейчас трек Galaxy. Вот такие два трека. Либо Dive Into The Ocean, Ziba, Portugal, The Man, Alok, или Galaxy от Kungs и Tapilus London. Что думаешь, Злата? Рассказывай.
2: Я думаю, что это второй номер Galaxy.
1: Galaxy, хорошо, это абсолютно верно. Вот такая быстрая победа. Просто сразу дозвонилась, сыграла, назвала правильный трек. Конечно, крутую футболку от Европа Плюс ты получаешь, Злата. Спасибо тебе огромное. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Замечательно. Ну и что? Какие планы на этот вторник? Что будешь делать?
2: Я сейчас поеду на работу. Буду работать
1: в дождливый
2: день.
1: О, в дождливый день ты говоришь? Или нет?
2: Да.
1: У нас тоже, вот в Волгограде будет дождь, и в Москве, скорее всего, тоже вечерком. Ну ничего, у нас уже вообще скоро уже 20 градусов. Лето близится, так что будем наслаждаться.
2: Да,
1: солнышком
2: да.
1: И немножко загорать. Злата, спасибо тебе большое. Еще раз эти аплодисменты для тебя. Услышимся на радио номер 1 в России. Да, пока-пока.
2: Пока.
1: Больше гитов впереди. Обязательно послушаем Леони, Калм Скотт, Stay, также Something Beautiful, Tom Walking, Masking Wolf. Прямо сейчас делай громче.
0: Крутой подъем.
3: Подъем.
0: На Европе Плюс.

Привет, Леони! The Calm Score, это Stay, это радио номер один в России, Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев, мы приближаемся к финалу этого часа. Совсем скоро Shine On, Rio, да, также Lights, Camera, Action послушаем от Кали Миног. Ну и Бригада У появится здесь через 10 минут.

0: Они сияют, как солнышко. Это «Бригада У». Здесь Вэлла, Вики. Ребята, привет вам.
1: Привет, привет.
2: Привет, Миша.
0: Ну, рад вас видеть.
1: Взаимно.
2: Негодяй, загорел.
0: Но я не так сильно. Я хотел прям сильнее загореть. У меня не получилось так, как я хотел.
1: А, то есть ты хотел сильнее.
2: То есть ты даже не пытался.
1: Ты не сдерживался, да?
0: Да. Нет, ну я не загорал так, как я хотел. Я был занят. Я ел.
1: Ты знаешь, я тоже ела на майских, но и не загорала.
2: Классно, да, встретились все в мешковине такой, чтобы ничего не вылезало оттуда лишнего.
1: Ага.
2: Ну что, Миш, как тебе первый день-то после майских?
0: Да потрясающе. Я так ждал, что Паша Беседин исправлял каждое мое слово с неправильным ударением. Давно этого не было.
2: Это нормально.
0: Все, я пойду читать словари.
2: Мы пойдем работать и исправляться, Паша. Начинаем «Бригаду».
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Короткая рабочая неделя стартовала в России. Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата. И медсестры принимают поздравления. Далее подробности. Короткая рабочая неделя стартовала в России после длинных выходных. Трудиться будем всего 4 дня вместо 5. Так случилось из-за того, что праздничный день 9 мая пришелся на субботу. В итоге вчерашний понедельник стал нерабочим, а следующие длинные выходные ждут нас в июне по случаю Дня России. Отдыхать будем ровно через месяц, сразу 3 дня подряд, с 12 по 14 июня. Получается, что этим длинным выходным также будет предшествовать короткая 4-дневная рабочая неделя. Названы минимальные баллы по ЕГЭ для получения школьного аттестата. В этом году выпускникам нужно набрать по меньшей мере 24 балла по русскому языку, а также получить оценку удовлетворительно по математике базового уровня. В Совете Федерации также перечислили минимумы, подтверждающие освоение школьной программы по остальным дисциплинам. Среди них физика, химия и биология на 36 баллов, профильная математика на 27, информатика на 40, история и литература по 32 балла, география 37, обществознание 42, иностранные языки 22 балла. Но преодоление этих значений не гарантирует поступление в ВУЗ. Количество ПВЗ в России снова увеличилось. РИА Новости пишет о том, что за год число пунктов выдачи заказов в нашей стране выросло на 25%. Если брать абсолютные значения, то теперь их в России 231 тысяча. При этом в столице количество ПВЗ выросло всего на 13%. Эксперты говорят, что запуск таких пунктов по-прежнему остается привлекательной формой бизнеса из-за таких факторов, как низкий порог входа и минимальные требования к открытию. Медсестры принимают поздравления. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Дата была установлена в 1971 году по случаю дня рождения первой в мире сестры милосердия Флоренс Найтингейл. В России Международный день медицинской сестры начали отмечать в 1990-м. 12 мая поздравления с профессиональным праздником принимают все средние и младшие медицинские работники. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди «Бригада У».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, нихао. Очень скучал по вам всем.
0: Ну все, все, все, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я отвечал за русский язык, остался у нас. Ну что ты как?
1: Мне очень понравился Китай, просто безумно. Более того, я встретила много наших слушателей.
0: Да ты что?
1: Да, да, много раз ко мне подходили. О, Вики, привет, о, Вики, привет.
0: Да ладно? Китайцы?
1: Нет.
0: Русские?
1: Наши туристы.
0: Ага.
1: Отдыхают тоже.
0: А, вы вместе, что ли, как-то там?
1: Ну, не вместе.
0: Ну, неплохо.
1: Но чуть-чуть вместе.
0: Хорошо. Вот этими руками.
1: Угу.
0: Вот этими руками.
1: Пахал.
0: Пахал. Да, даже видно по ним, что они поднатерпелись. А вообще, мы же забыли сказать спасибо за Disco Day.
1: Да,
0: столько комментариев. Вы помните вообще, как будто в прошлой жизни было?
1: Я даже еще не выложила пост, я все хочу собрать, я видела, ты выкладывал. Потрясающе было, спасибо вам большое за комментарии. Я, честно, все читала, вот летела в самолете, как раз все читала.
0: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
1: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
0: Есть, есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность, пока нормальные люди работали.
1: Да, мы соскучились. Все, давайте, наверное.
0: И поэтому сразу с сегодняшнего дня основной эфир, потом хоп и еще личка подкаст. В общем, планов много, все приятные, начнем, как всегда, с бригады Music Awards.

0: бригада У Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Да.
1: В нашем
2: спасибо,
1: коллективе есть ощущение, что ты в большей степени отвечаешь за экологическое образование.
2: Есть такое. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что я родилась 5 июня, а, по-моему, 5 июня день эколога.
1: Ну, давайте не будем проверять, поверим на слово.
2: Нет, реально, по-моему.
1: Вот 5 июня день эколога, который мы обязательно отметим. Но во вторую очередь, естественно. А сегодня день экологического образования.
2: Ой, хорошо.
1: Потом сегодня номинация называется «Чистая победа». А знаете почему?
2: Почему?
1: Вот первый номинант, он построил свою студию звукозаписи на 100% из переработанных материалов. Есть варианты, кто это?
2: Нет.
1: Правильно. Timbaland.

0: Джойс Фонси и Деми Ловато, Бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Скучала?
1: Конечно, скучала.
0: Доставай.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там 54% у победителя. И сегодня в номинации «Чистая победа» победил Timbaland.
1: Слушаем.
0: Трек, который наверняка он записал вот на той студии.
1: Угу.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да ладно, ладно, Мот. Намек на нас, бригаде Ван. 7.17 в Москве. Да. Что вы дальше?
2: Ой, я расскажу про тренды. Новые, новые тренды, mm-hmm. да.
1: С собой привезла?
2: Нет, это наши. Наши тренды. Угу. Очень милые, очень милые и очень вкусные, мне кажется.
1: Поздно создали. Так бы увезла бы в Поднебесную.
2: Да, кстати. Но наверняка нас кто-то слушает из Китая.
1: Угу.
2: И заберет себе эту идею.
1: Хорошо, подожди.
2: И впереди... монетизирует очень быстро.
1: Впереди Викинюс, бригаде Уны и Европе Плюс.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-71.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Мороженое – это круто!
7: Окрутись, айс! Еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
14: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
15: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
16: Спокойно. Берем Knauf Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
15: Справимся?
16: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Поттер, это Маккензи Аромба, Бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинай.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Новый тренд, можно сказать, майский. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыков.
0: Так.
1: Да. В идеале, чтобы у тебя была своя дача, мужчина приезжает, жарит шашлык, уезжает.
0: Но у меня есть один знакомый, с которым мы на майских жарили шашлыки. Я могу так сказать, не только девчонкам. Нужны контакты мужиков, которые нормально жарят шашлыки.
1: Серьезно? Это кто?
0: Ты его не знаешь.
1: Да я знаю, поэтому ты не говоришь. Хорошо. На известном сайте объявлений все больше таких предложений. Мне кажется, это прям тема, потому что я бы с удовольствием тоже наняла мужчину, который жарит шашлык, но мне нужно, чтобы у этого мужчины была дача. Потому что у меня нет.
0: И мангал. И мясо, чтобы заринал.
1: Ну, в идеале, чтобы сам купил его еще.
0: Ну да. Еще машины нет, довез бы.
1: Да.
0: Ищи мужа.
1: Есть предложение? Нет, ну не просто мужа, а мужа, который умеет жарить шашлык. Не все умеют, как мы выяснили только что.
0: Это, оказывается, вообще не базовая комплектация мужчины.
1: Ну, я, кстати, не умею жарить шашлык нормально. Ну, вот Леха у нас умеет.
0: Да, главное делать умный вид. И даже если с корочкой такой.
1: Ну, нормально.
0: Похоже, ну, так задумано. Это нормально. Это, знаешь, точно обезврежено вот от всех бактерий.
1: Точно, да.
0: Да. И еще уголь. Это что? Сорбент? Абсорбент.
1: Который тебе поможет с этим шашлыком потом.
0: Да, да, да.
1: Хорошо, кулинарный тренд из Беларуси. Вот что будет, если смешать борщ с айс-латте? Правильно, холодничина. Это новая штучка. В общем, свекольный бульон с добавлением яиц и огурца охлаждают. Потом туда добавляют молоко, прости. Все это дело взбивают, и получается такой розовый смузи. Говорят, очень вкусно.
0: Кто говорит?
1: Люди, которые
0: адреса,
1: пробовали и
0: имена,
1: придумали.
0: Фамилии, номера.
1: Ну, подожди. Ну, я, кстати, люблю свекольный вкус. Тебе не нравится свекольный вкус?
0: Свекольный нравится.
1: Но представь, борщ со сметанкой перебил и охладил.
0: Из того, что ты перечислила, мне свекла только и нравится.
1: А ты борщ со сметаной не любишь?
0: Не, ну, люблю. Ну, ты знаешь, я люблю классический борщ без всего. Вот, ну, не то, что там бульон и свекла, и все, нет. Не люблю добавлять ничего.
1: Без всего.
0: Мясо, вот это все, картошка, это все не надо. Не-не-не.
1: Мне нравится, я хочу попробовать. Если кто в Москве сделает холодничина, привозите, я попробую.
0: Если ты еще и мужчина, и шашлык жарить умеешь, то просто двух зайцев сразу. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.31 в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая.
1: Умный, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Хорошая команда работы, и мы оплачиваем тебя. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
0: Девы, сегодня многие захотят завоевать нашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Dream, это Алекс Уоррен в бригаде Луны в Европе Плюс, 7.34 в Москве, Вики, ну...
1: Я не играла год.
0: Я ждал этого. Я думаю, многие ждали.
1: Да, я даже просила в туре, говорю, пожалуйста, кто-нибудь говорит мне начало фразы, я буду продолжать.
0: Угу. Так ходила недосказанная все, почти 2 недели.
1: Да.
0: Сегодня у нас в первую мысль играет Вики, поэтому если хотите составить компанию, звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГКНОСа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да!
8: У вас? Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
9: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
10: С 4 мая по 28 августа.
11: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
15: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
16: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
17: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
18: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех! Пей за легендой. 8 800 222 07 70.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333 21 66. 333 21 66.

0: 7:41 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут? Алло.
2: Как зовут?
1: Алло.
0: Эдуард, да?
1: Да.
2: Так, Эдуард, привет. Как майские твои?
1: Хорошо.
0: Хорошо?
2: Классно.
0: А ты где живешь?
1: В Кременках.
2: В Кременках, хорошо. А скажи, шашлыки были?
1: Да.
2: Ну все, значит, майские действительно удались.
0: Ну подожди, что ты сразу залезаешь в мои фразочки? Ты сегодня, кстати, с Вики играешь?
2: Угу.
0: Вики, ты убежишь,
2: ага,
0: а вернешься под до боли знакомые звуки.
2: Да, хорошо.
0: Которые еще 12 дней назад не были до боли знакомыми звуками. До свидания.
2: Интересно, давай.
0: Эдуард, у меня для тебя будет несколько незаконченных фраз. По очереди я тебе буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней все то же самое сделаем. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
1: Хорошо.
0: Вперед.
1: Да.
0: За майские я так и не успел
1: повидаться с друзьями.
0: Повидаться с друзьями, хорошо. Зато мне с головой хватило.
1: Шашлыка.
0: Шашлыка, хорошо. Каждой женщине идут
1: сережки.
0: Сережки, хорошо. Каждому мужику идут
1: усы.
0: Усы. Спасибо, Эдуард. Ну и последнее. Я вам так скажу. Сегодня я самый
1: счастливый человек.
0: Счастливый человек. Молодец. Внимание! Возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю
3: 汉语绘画 301句 是为初学汉语的外国人编写的速成教材.
0: Предпоследнее слово интересно. О чем там, кстати, говорилось?
2: Монтуи, не скажу, мы договорились о чем-то.
0: Что ты сказала вначале, перед тем не скажу? Ты играешь в человека, который знает китайский?
2: Ши де, мон туи, ши ше. Ну, чуть-чуть.
0: Так, ты меня разыгрываешь или нет? Так, кто в студии знает китайский? Лёх, ты из Дальнего Востока.
2: Ну,
0: это,
2: ну,
0: настоящий язык или нет?
2: Настоящий.
0: Ну, ладно.
2: Я сказала ши де, да.
0: А?
2: Ши ше, спасибо.
0: О, как
2: мон туи, это я согласна.
0: Ладно,
2: ну, или
0: ладно.
2: Примерно так.
0: Верю, верю, но не до конца. Так, Эдуард, молодец, давай с тобой продолжим. За майские я так и не успела
2: похудеть.
0: Нет, повидаться с друзьями.
2: Ну, кстати, тоже не успела.
0: Угу. Зато мне с головой хватило
2: еды, да. Ну, было очень вкусно.
0: Да, ну почти, да. Но другой еды. Шашлыка.
2: Шашлыка. Ну, это... я тоже ела что-то такое жареное.
0: Эдуард, а как ты смог не видаться с друзьями, но при этом разобраться с шашлыком?
2: Зачем ты с незнакомыми людьми ел шашлык?
1: Я с родственниками.
0: А, все, хорошо, да. Продолжим. Каждой женщине идут
2: платье.
0: Сережки.
2: Цветы. А, сережки.
0: Угу. Каждому мужику идут... Но, посмотри.
2: Ой,
0: на меня.
2: Сказать, хотел сказать мозги.
0: Нет, ну это было не в зачет, да?
2: Не, не в зачет. Каждому мужчине идут...
0: Потому что это не главное мужчине.
2: Но идут,
0: да, посмотри,
2: ну, усы.
0: На... Ну куда ты?
2: Усы.
0: Ну.
2: Да? Воу! Ну не каждому, вот тебе идут.
0: Спасибо. Хоть и от тебя это не звучит правдоподобно, потому что ты посмотрела на меня, потом бок, ну не усы, точно не усы, а усы. Так, Эдуард, победа есть, последнее добьем. Я вам так скажу, сегодня я самый...
2: счастливый.
0: Да. Усы и счастье вас объединило. Поздравляю, ребята. Эдуард, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Ну вот и все, вот и разобрались, колоночки, тебя поздравляем. Звони нам еще, ладно?
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
1: Хорошо, вам тоже.

0: Beautiful Places, Тиеста, Бригаде У на Европе Плюс. 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором давайте мы вспомним какие-нибудь просьбы.
1: Необычные просьбы.
0: Наши личные, необычные.
1: Но вот у меня появился личный помощник в виде нашего звукаря Алексея, который мне теперь удаляет людей на фото. Потому что мой телефон не может красиво удалить людей на фото. А их много иногда получается. Вот. А Алексей это может сделать очень хорошо.
0: Фотокиллер получается.
1: Получается так.
0: Какой-то.
1: Знаешь, как красиво получается?
0: Ну да. Еще классно ты просила у какого-то автомата в Китае туалетную бумагу.
1: Да, он по лицу дает. Ну, в смысле, он сканирует лицо. Говорит, о, Вики!
0: Ну ты либо плати деньги, либо одного лещей, пожалуйста.
1: Ну знаешь, самое обидное, что он дает тебе туалетную бумагу один раз. Если у тебя какие-то проблемки, то надо искать другой автомат.
0: Вот и вы расскажите о необычных просьбах, которые звучали от вас в адрес кого-то.
1: Отправляйте голосовые нам, нашу группу Европа Плюс ВКонтакте, личным сообщением.
0: Ну, или которые вам, кстати, поступали, или отправляйте любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
9: Что ты задумал?
8: Самара Уивинг снова в игре.
10: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Не сдерживай себя!
8: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
11: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности... Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве, саундчеки. Сегодня вы рассказываете о просьбах, о необычных просьбах, которые вам поступали. А может быть, вы сами были автором этой необычной просьбы.
2: Слушаем?
1: Ну, послушаем вот это.
3: Привет, ребятушки. Так рада слышать вас. Я однажды по просьбе начальства лазила на крышу снимать оттуда кота. Хотя немножко побаиваюсь высоты.
2: Интересно. Причем,
1: ну, наверняка в команде был какой-то новенький HR-директор. Да я не знаю, как сказать человеку, что мы можем прекратить сотрудничество. Пока она на крышах, уходим!

0: Hole in the Head. Это Sugar Babes в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы регионы России, в которых свирепствуют клещи. Гаражную амнистию решили снова продлить. И грибы оказались полезнее, чем мы о них думали раньше. Далее подробности. Сезон клещей в разгаре. Врачи сообщают о том, что в России на сегодняшний день зафиксировано уже больше 43 тысяч обращений по поводу укусов. Больше всего случаев нападения клещей зафиксировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. По последним данным, от клещевого энцефалита сейчас привито уже 2 миллиона 200 тысяч россиян. Гаражную амнистию решили снова продлить, на этот раз до 2031 года. ТАСС сообщает о том, что Кабинет министров поддержал продление еще на 5 лет. Как следует из отзыва, ссылающегося на статистику Росреестра, с момента запуска механизма в 2021 году граждане зарегистрировали права на 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков. Власти признали эти результаты положительными и указали, что инструмент оказался востребован у населения, позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Между тем, мошенники нацелились на дачников. С начала сезона они начали рассылать сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по специальной ссылке. Если жертва переходит по этой ссылке и заполняет форму, мошенники получают доступ к аккаунту на госуслугах. В МВД в очередной раз напомнили о том, что штрафы не оформляются через сообщения в мессенджерах или СМС. Основанием для оплаты являются только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через госуслуги. Будьте бдительны. Грибы оказались полезнее, чем о них думали раньше. Ученые провели свежие исследования и выяснили, что экстракт королевской вешенки может снижать воспаление в клетках мозга, которые связаны со старением и нейродегенеративными заболеваниями. Специалисты говорят, что такие экстракты по структуре напоминают серотонин и мелатонин. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро тоже подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 8:03 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ух, какие непередаваемые ощущения, когда коллега угощает тебя утиной кожей из Китая.
1: Нет, я хочу сразу в свое оправдание сказать кое-что. Я хотела купить что-нибудь сладенькое. У меня просто не было времени особо ходить. И в дьюти-фри я такая, о, какие-то вафельки.
0: Сейчас, секундочку, извини, секундочку.
1: Я подумала, что я беру вафельки. Купила вафельки, и мне подружка говорит, о, ты купила утиную кожу. Я говорю, да нет, это вафля. Она такая, нет, утиная кожа. Посмотри, там две утки обнимаются. Ну да. Но оно зато интересно. Это новый опыт.
0: Да. Ну нет, это на вкус не так отвратительный, как может показаться. Да, да. Вот. Остро? Да. Хочется вести эфир после этого? Не очень. Но...
1: Ты профессионал.
0: Спасибо. Обычно ком в горле, а тут утка в горле. Так, мы продолжаем. У нас много всего нового. У нас через минут 30-40 состоится новая игра.
1: Новая киноигрушка.
0: Новая киноигрушка. И будет, как всегда, что-то крутое у нас в качестве главного подарка. Что именно, расскажем чуть попозже. Пока что давайте поиграем в классику, в эвридейку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем, подарки раздадим здесь, на Европе+. Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: занимается.
1: Rain Dance, это Dave и Temps, Бригаде У на Европе Плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем Эвридейку. Давайте вновь полетаем чартером Бригаду.
2: Давай,
1: на майские
2: подолетим.
1: Праздники были у нас праздники. А сегодня летим в страну, которая, если мне не изменяет память, стала чемпионом мира по футболу в 2010-м.
2: В 2010-м. Германия?
1: Нет.
2: Италия?
1: Нет.
2: Португалия?
1: Нет.
2: Аргентина?
1: Нет.
2: Англия?
1: Нет.
2: Я не знаю, сдаюсь.
1: Да, и она где-то посередине, это странно, ну почти же везде.
2: Франция?
1: Нет. Испания?
2: Почти.
1: Ну, тоже неплохо. А там в чартах Юджел и Солтед с треком Ямайка.
3: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка. Бригада У на Европе Плюс. Начинайте. Кто нам позвонил?
2: Алло, привет.
3: Алло, да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как тебя зовут? Меня Вэл, это Вики. А ты?
3: Степа.
2: Степа.
3: Меня звать.
1: Степа, приятно познакомиться. Степ, ты откуда?
3: Я в Хабаровске живу.
1: Хабаровск,
2: классно.
1: Прекрасно. А ты сколько, всю жизнь в Хабаровске живешь? Или переехал откуда-то?
3: Не, я Приморье. Хабаровск. И дальневосточник я в итоге.
1: Степ, но ты попал ровно туда, куда нужно. Не только в Эвридейку, но еще вот в какую Эвридейку. Прямо сейчас. Вики тебе будет кое-что перечислять. Возможно, что-то очень знакомое. Проверим, насколько давно ты живешь на Дальнем Востоке. А потом будет задание.
2: Хорошо.
1: Пока что просто нужно внимательно слушать.
3: Да, давайте.
1: Степ, удачи.
3: Послушаем,
1: вперед.
3: Конечно.
2: Шаолинь.
3: Спасибо.
2: Фудзияма, пожалуйста. Шанхай. Утка по-пекински. Великая стена. Башня Восточная жемчужина. Мандаринский язык.
1: Степ, как думаешь, что здесь лишнее?
2: И почему?
3: Так, а второе что было? Фудзияма?
2: Фудзияма была, да.
3: Так.
1: Хочешь еще раз быстренько пробежимся?
3: Да, еще раз, пожалуйста.
1: Давай.
2: Хорошо. Шаолинь, Фудзияма, Шанхай, утка по-пекински, Великая стена, башня Восточная жемчужина, мандаринский язык.
3: Утка по-пекински?
1: Да, почему?
3: Это еда такая придумана.
1: Ну, в целом, да, еда.
2: А вот почему ты про Фудзияму спрашивал вначале?
3: Ну, я, если честно, я забыл, где это находится и что это такое.
1: А вот остальное, как думаешь, где находится?
3: Китай.
2: Китай, утка по-пекински тоже в Китае.
1: Ну, давай, давай, знаешь, давай, бонусный уровень. Скажешь, где Фудзияма, и победа твоя.
3: Ну.
2: Давай, давай, давай, ты сможешь.
3: Даже не знаю.
2: Давай, давай, ты сможешь.
1: Вот энергия слова, на какую страну?
3: Ну, похоже, ну, блин, не знаю, не Китай, как будто. Я точно не могу сказать, что точно не Китай.
2: Нет, это не Китай. Это не Китай. Что еще раз?
3: А. Точно не Китай. Давайте Японию.
2: Давай! И давай сюда зачетку. Зачет.
1: Ой, хорошо. Да, Степа, все относится к Китаю, кроме Фудзиямы. Фудзияма
2: да.
1: Это...
2: Япония.
1: Это Япония. Степ, ну ты, конечно...
2: Ну, молодец. Ну, вот сразу видно, дальневосточный парень. Все слова вот сразу, родненькие.
1: Да, да. Далеко пойдешь. Степ, давай мы тебе подарим за победу в Эвридейке нашу фирменную футболочку от Европы Плюс. Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Тебе хорошего дня. Хабаровску передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
0: Бригада.

0: Graceland, это Yearbox, бригадю на Европе Плюс, 8.17 в Москве, но вот мы и подошли вплотную к месту, где вообще непонятно, что происходит. Mm-hmm. Место это называется «Фактовый зал», а непонятно, что происходит, потому что факты на свободную тему, но...
1: Но что?
0: Номер ты.
1: Спасибо, приятно,
0: да.
1: Благодарю.
0: Кое-что мы нашли.
1: Кое-что интересное.
0: Ну, надеемся, это уже вам решать, и скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
3: 310-04-05. 310-04-05.
4: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДК-НОСА. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
6: Что ты делаешь?
5: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. Ооо «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
8: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Сломалось. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
8: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4-7-4-1.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Ищи магазин в своем городе.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Начнем. Это BTS, Бригаде У на Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Угу.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо.
0: Две недели уже почти в кресле.
1: Угу.
0: Ну как?
1: Нормально, хорошо.
0: Попчик не устал сидеть?
1: Нет.
0: Нет? Ну ладно. Нет. Факты на свободную тему, что ты расскажешь?
1: Да, ну ты знаешь, я только что вернулась из Китая, мне кажется, всю неделю я буду про него рассказывать, потому что мне он очень понравился. И я нашла необычный вид спорта, китайский. Называется бамбу дрифт рейсинг.
0: Бамбу к...
1: Не, ну, на английском, бамбу.
0: А, бамбу.
1: А так, бамбук, да, конечно же.
0: А, там про бамбуки, правда?
1: Да, да, вот давай представим, что ты катаешься на лодочке, да? Катаешься, да, чем быстрее, тем лучше. Но тут самая узкая лодка в мире, потому что это просто бамбуковый стебель.
0: Да, я вот в одной части лодки, другой папа кричит: «Сети, быстро, сети, тяни, тяни!» Ну, такие флешбеки у меня с лодочками.
1: Да, но это немножко по-другому. Тут, значит, бамбуковая палочка, да, вот получается, стебель, и ты на нем стоишь. Другая бамбуковая палочка у тебя в руках, и ты ей гребешь. Ну, это акробатический номер практически.
0: Ага.
1: Твоя задача быть самым быстрым, но помимо того, что самым быстрым, там еще есть художественная программа. То есть ты еще должен делать какие-то элементы, там, крутить обруч, делать шпагат.
0: Я только сейчас рассмотрел фотографию, которую ты выложила.
1: Да, соревнования проходят ежегодно на озере Жуэ. Как красиво звучит. Вот, короче, такой национальный спорт, ему примерно лет 100.
0: Ого, это нужно иметь фантастические данные.
1: Да, да, это удивительно.
0: Чем канатоходец должен обладать? Вестибулярный?
1: Вестибулярный аппарат, хороший.
0: Ты бы как смогла?
1: Не думаю. И вообще не уверена, не знаю.
0: Да как здорово, что ты даешь себе хотя бы маленький шанс справиться. Ну не думаю, вряд ли, конечно. Можно попробовать.
1: Я просто вспоминаю, что я падаю все время на ровном месте. Наверное, не получится.
0: Да. Я расскажу про человека с фамилией Спирс. Вообще, мы знаем одного человека по фамилии Спирс. Человек, который любит удивлять. Да? Вот, но речь не о Бритни. Сегодня некий Редж Спирс был когда-то подающим надежды метателем копья из Австралии.
1: Хорошо.
0: Да?
1: Уже хорошее.
0: Уже необычно. Копье и Австралия. Казалось, не бумеранг, не кенгуру, не метатель кенгуру.
1: Какие у тебя стереотипы об Австралии.
0: Все собрано вообще здесь. В 1964 году он улетел в Англию с целью отбора на Олимпийские игры. Но там... его преследовала неудача. Он плохо выступил и не преуспел. А он, видимо, так был в себе уверен, что его там он сможет пройти отбор и обратно уже со всей командой отправиться в Австралию. Но он не прошел, а денег на обратную дорогу не было. Поэтому он задумал вернуться на родину авиапочтой.
1: Ого.
0: Да, для этого Спирс с другом. Классно, что, ну, хороший друг, видимо, лучший друг. Просто друг отговорил бы, а лучший друг: давай, неси доски.
1: Прикольная идея.
0: Да, он сколотил деревянный ящик и отправился внутри него, выбрав тариф с оплатой получателем. И потом, как он сам рассказывает, ну, было в целом, конечно, дискомфортненько. Но самым трудным этапом стало...
1: Там же холодно.
0: Сначала было холодно, а вот тут было немножко не холодно. Вот в Бомбее была пересадка, тогда грузчики забыли ящик на несколько часов на открытом солнце. Вот. Ну и при этом Спирс еще там вверх ногами был. Но в итоге все хорошо, про ящик вспомнили, обратно в самолет. Он долетел и сумел выбраться незамеченным из аэропорта в Австралии, сделав отверстие в стене здания для хранения багажа.
1: Это реальная история.
0: Попахивает сиквелом «Побега из Шоушенка»?
1: Попахивает.
0: Вот.
1: И он реально не преуспел в спорте, столько талантов, и он не смог нормально выступить.
0: Самое интересное, что мы могли вообще этой истории не знать. И, возможно, так бы было, и об этой выходке бы никто никогда не узнал. Однако, не получивший никакой весточки, его помощник в Англии, который помогал колотить вот этот саркофаг, привлек внимание прессы, мол, так, а где Спирс? И разыскавшие Спирса журналисты сделали из него уже настоящую сенсацию.
1: Вау.
0: Вот так вот.
1: А деньги-то в итоге за него потребовали?
0: Ну нет, наверное, он потом скрылся из Австралии. Опыт есть уже, побега из страны.
1: Да,
0: забегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Малиновой Луне. Это Май Мишель, бригаде У на Европе Плюс. 8:32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Давайте подводить итоги. Итоги такие. Набрав 72%. Вики, я тебя поздравляю. Ты отдохнешь. Победа моя. Спасибо.
1: Поздравляю, мэр.
0: Спасибо. И ты знаешь что? В комментариях прекрасная Катенька, как будто бы продолжив мою тему, предложила тему следующего фактового зала. Почта и посылки. Вот об этом завтра и поговорим. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8:33 в Москве. Гороскоп на вторник, 12 мая. Овны. Плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач.
1: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
0: Вики, близнецы. Вероятно. Предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
1: Раки. Многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
0: Львы. День вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
1: Девы. Сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию.
0: Весы. В этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам.
1: Скорпионы. Запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
0: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
1: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
0: Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
1: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Сэм Пелт, Бригадио на Европе Плюс, 8:36 в Москве. Вот мы и приближаемся к очередной новинке. Причем сразу в двух смыслах. Новая игра у нас на этой неделе. А все потому, что новый фильм выходит на этой неделе при поддержке Европа Плюс. Называется он «Опасные отношения».
1: В трейлер опасные классный. Отношения. Вообще идея фильма очень прикольная. Рекомендую всем посмотреть. Сами посмотрим.
0: Актеры классные. Ну и мы так подумали, решили. А почему бы вот взять и каждое утро не разыгрывать систему видеонаблюдения? А? Приятно?
1: Приятно, очень.
0: Да?
1: Что нужно сделать для того, чтобы ворваться в игру?
0: Ну, во-первых, нужно кое-что написать нам личным сообщением.
1: Да, личным сообщением в нашу группу ВКонтакте. Не забывайте, пожалуйста, и свое имя, и номер телефона.
0: А вот теперь, внимание, вопрос. Какой российский город фигурирует среди имен актеров, сыгравших в этом фильме? Пишите, впереди «Опасные отношения» в «Бригаде У» на Европе+. Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове, по данным Яндекс, погода сегодня малооблачная. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр Интерио. Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
12: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
13: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
12: Справимся?
13: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: опасные отношения. В бригаде У.
1: 8:42 в Москве. Опасные отношения в бригаде У на Европе Плюс начинается. Ну, это только фильм так звучит, да, и игра. В целом-то у нас довольно-таки безопасно.
2: Безопасные отношения. Но фильм классный, мне кажется...
1: А ты смотрела уже?
2: Я не смотрела, но мне нравится сюжет. Мне уже нравится идея.
1: Мы Вике верим. Чуть, вот тебя чутье, вот как еще, интуиция, вот
2: да,
1: все вот это
2: вот есть там,
1: работает,
2: да, ага,
1: работает.
2: Да.
1: Так, ну и каждое утро мы разыгрываем систему видеонаблюдения, поэтому, кстати, в том числе у нас безопасно. У нас столько систем этих, готовы раздавать. Давайте знакомиться с нашими первыми героями. У нас есть Рита. Рита, привет.
3: Привет, привет, всем доброе утро.
2: Привет, привет, Ритусь.
1: А ты где, в каком городе?
3: Я в Москве.
1: Прекрасно. А Рита, знакомься, ты здесь не одна, здесь же Артемий. Привет, Артемий.
4: Привет,
3: привет.
2: Привет, привет. Артемий, а ты откуда?
4: Я из солнечного Череповца.
1: Прекрасно.
2: Череповец.
1: Москва, Череповец. А когда вы отвечали на отборочное задание, было ощущение, что вы из одного города. А какой же город фигурирует среди имен актеров, которые сыграли в фильме «Опасные отношения»? Ребята?
4: Самара.
3: Самара.
1: Самара. Уивинг. Уи-уи. Уи-уи.
2: Главное, актриса так зовут.
1: Итак, ребят, ну вот по сюжету фильма в дом к семейной паре на отдыхе пробираются опасные гости. Вот и мы будем в роли героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Кто-то из нас, либо я, либо Вики, будет описывать то, что видит в камерах. И после того, как прозвучит сигнал, в конце вот этого описания вам нужно разгадать, кто это.
2: Да, вот кто первый, тот переходит в следующий тур. Хорошо?
1: А там может быть кто угодно.
2: Я думаю, ребята поймут.
1: Поймете? Рита, Артемий, удачи, внимание. Ой, а кто это у нас здесь такой хаёсенький? А, стоп, он пытается обнести мой дом. Но зато так мило, так неуклюже это делает. Секундочку, а почему картинка черно-белая стала? А, не, все нормально. Вижу красный флаг Китая. Эй, оставь мою бамбуковую дверь в покое!
3: Это панда?
1: Да, Рита!
2: Да, Рита, это Рита, панда!
1: Да!
2: Поздравляем тебя, Ритусь, ты продолжаешь битву.
1: Да все, закончила битву.
2: А закончила битву, да.
1: Мы же каждое утро.
2: Точно, точно.
1: Артемий, ты тоже молодец, очень брутально подтвердил. Да-да, панда, молодец, Рита, молодец, очень рад. Ребят, ну давайте начнем с того, что подарки вообще всем. Рита, начнем с тебя. Только что с помощью панды ты выиграла систему видеонаблюдения. Поздравляем.
2: Профессиональная система видеонаблюдения.
1: Да-да, вот не собственными руками сделанная.
2: Все серьезно. Артемий, ну а для тебя у нас есть классный робот-охранник.
1: Робот-охранник.
4: О, круто. Спасибо.
1: Ребята, хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
4: Пока.
3: Пока.
0: Опасные отношения. В бригаде У.

0: Crazy in Love, это Beyonce и Jay-Z. Семейный подряд, так сказать. 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем самые необычные, самые запоминающиеся просьбы.
1: Просьбы, да, которые были у вас недавно.
0: Да, либо вы были автором просьбы, либо вас кто-то о чем-то просил. И вы, возможно, ничего не сделали, но запомнили. Надолго запомнили эту просьбу.
1: Да.
0: Присылайте нам голосовые.
1: Голосовые присылайте в нашу группу ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем необычные просьбы.
2: Ну-ка.
1: Начнем с этой.
3: Привет, бригада У. А у нас на работе был аквариум, и там была агрессивная рыба, она ела остальных рыб. И меня начальник попросил забрать ее куда-нибудь. Пришлось собрать ее обратно в зоомагазин, в баночке отнесла. Вот. Такая странная просьба.
2: Прикольно.
1: Но начальник добрый, конечно. Ну, правда, он же пытался спасти.
2: Ну да, это хорошо.
1: Не вовремя, конечно.
2: Почему не вовремя?
1: Ну, она ела
2: уже поздно,
1: всех рыб.
2: Да.
1: То есть он знал, что она ела.
2: Она осталась одна.
1: Это уже произошло. А вот еще.
4: Доброе утро, мои дорогие. Однажды, стоя в глухой пробке на Ярославском шоссе, соседнего ряда, из «Жигулей» вышел парень, сел ко мне на заднее сиденье и попросил довести его до конца пробки, ну, там где-то километр. При этом, успев мне рассказать всю свою жизнь, для меня это было как-то максимально странно. Подъезжая уже к концу пробки, товарищ поблагодарил, вышел, и все. Я даже не помню, как его зовут, но это для меня было максимально странно.
1: Но
2: мне нормальная просьба.
1: Просьба довести до конца пробки. Так это ж пробка.
2: Кстати, тоже интересно.
1: Человек просто посидеть хотел. Ну и финальная.
5: Привет, любимая бригада У. Я рисую на заказ портреты, шаржи. И однажды мне поступил запрос, чтобы я нарисовала девушку. При этом прислали только ее лицо, которая едет на мотоцикле. А мотоцикл должен был вести Спанч Боб. При этом все это происходит в Майами. И все ее... тело, вся ее поза и лицо должны выражать эмоцию «Ю-ху!». В общем, получилось ничего так, даже до сих пор храню фотографию до работы.
2: А скинь нам фотку, интересно.
1: Да, звучит как человек, который придумал эту идею во сне, проснулся и пока не забыл, что успел, то написал.
2: Быстренько.

0: не ждать, это Мари Краймбрери в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: С вами Марина Лихачева. Доброе утро. Госдума рассмотрит новые правила для иностранных специалистов. Из Ростова-на-Дону в ДНР пустят электричку, и в России началась 4-дневная рабочая неделя. Подробности далее. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия МВД должны усилить контроль. В Ростовской области в День Победы серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали. Об этом сообщает пресс-служба Донского главка МВД. Ведомство отмечает, что праздничные мероприятия прошли в 103 населенных пунктах области. В них приняли участие до 23 тысяч дончан. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан были задействованы более 5 тысяч представителей правоохранительных органов. Все готово к техническому запуску электрички между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта республики Александра Бондаренко. Единственной задержкой и проблематикой сейчас является организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска досмотровых мероприятий, заявил министр. Сообщение между ДНР и Ростовской областью – первый шаг по включению республики в общероссийскую железнодорожную сеть. Сегодня в России стартует короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. 3-дневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, единая европейская валюта 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе плюс бригада У.
3: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве, бригада УНИ и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ой, ну наконец-то встретились,
1: наконец-таки, да? Мы вернулись, наконец-таки майские прошли, и уже можно ворваться в работу.
0: Да, да, прям врываться собралась?
1: Да.
0: Да?
1: Да. Наш сегодня день подкаста сразу.
0: Ну да, это можно назвать врыванием?
1: Угу.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну ладно, ну хорошо, тогда врываемся.
1: А что ты такой расслабленный?
0: Да нет, ну важно же тут как с тренировками. Нельзя прям сразу брать тяжелый вес.
1: Согласна, да.
0: Да. Во-первых, желание отобьет сразу. Угу. Во-вторых, спину. Сразу все. Ну давай, я начинаю, ты продолжаешь.
1: Давай.
0: Москва.
1: Звонят колокола.
0: Нет, я думал, в города играем.
1: А я думал, в песни.
0: Ну тоже хорошо. Вязники,
1: нет?
0: Ладно, надо было сначала правила объяснить. Ну, города, которые мы видели за майские праздники.
1: А, ты был в Вязниках?
0: Ну да, проезжал.
1: И Нижний Новгород еще ты видел.
0: И Нижний Новгород, да.
1: Вот Леша у нас и в Калуге был, и в Рязани, и в Туле.
0: Да это ты вообще...
1: Ну ты даешь, Леш.
0: Сколько городов? Зарай... Ты был в Зарайске? И как? Классно? Круто. Обожаю вести такие беседы, когда только спрашиваешь, никто не слышит ответа. У меня в голове так часто происходит.
1: Давно мы не говорили про ваши города. К чему мы клоним?
0: Вот, у нас впереди «Откуда ты from?», поэтому если хотите, чтобы вся страна узнала, как у вас классно, угу, напишите нам, где вы живете.
1: Да.
0: Напишите,
1: да,
0: как вас зовут.
1: Да, и номер телефона обязательно, чтобы мы могли перезвонить. А писать надо личным сообщением в нашу группу ВКонтакте.
0: Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде «Умный» Европе+. Плюс».

0: Авалан Роксон, Бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Впереди все так же, впереди, то есть не сейчас, а вот дальше будет у нас «Откуда ты фром?». Но прежде давайте послушаем трек, который снова стал хитовым, и тут просто, ну, это какая-то... Это какая-то песня, это какой-то подарок. Это какой-то подарок, я бы сказал, для одного легендарного проекта, потому что то ли выходит, то ли уже вышел, я, по-моему, только выходит фильм «На вершине». Вот.
1: Но я видела, уже есть тренды, и люди снимают огромное количество видосов.
0: Да, и там есть
1: прикольно, очень... что фильм еще не вышел, а уже такая, да?
0: Вирусные кадры, где главный герой дает время главной героине, но они не вместе, они...
1: Там так себе история.
0: Один пытается разобраться с другой, и он там говорит коронную фразу: «Даю тебе время до конца песни». И тут включается эта песня. Chemical Brothers, go!
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. И с нами здесь одна классная девчонка из города, вот который, название которого вызывает всегда у меня какое-то непреодолимое чувство уюта.
1: Да?
0: Вот только послушай. Феодосия.
1: Да, Феодосия звучит Феодосия, очень красиво. Да?
0: А вот Лена.
1: Леночка. Лена.
0: Лена, ты здесь? Лен.
2: Да,
0: привет,
2: я здесь.
0: Привет.
1: Леночка, привет. А ты знаешь, мне кажется, что Феодосия звучит как какая-то древнегреческая богиня.
0: А я думаю, как-то это может даже и связано.
1: Возможно.
2: А это так и есть.
1: Так и есть?
2: У нас изначально город назывался Кефе.
1: Вот.
2: Кафа. Это древнегреческое такое название.
0: Ну да, да, да, мы знали. Мы согласны, Лен,
1: согласны. А так Феодосия — это богиня отдыха, уюта и хорошего настроения.
0: Как слоган ресторана какого-то назвала.
2: У нас завтра день рождения, а сегодня у мужа день рождения. Ого! Это прям подарок.
0: Вау, Лена, ну с наступай... С наступающим поздравлять не будем, но подарки, скорее всего, будут. Но мы надеемся. Лен, знакомься с напарником. Это Александр. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, привет, Саша.
0: Саша, это Лена. Лена, это Саша. Лен, будешь разгадывать город, в котором живет твой напарник.
2: Доброе утро.
1: Да. Саша, да. Да, ты угадываешь. Саша, у нас для тебя 5 вопросов. Но я думаю, что если Саша будет угадывать, то он сразу угадает, что ты из Феодосии.
0: Да, Саша, после каждого вопроса ждем ответ. Лен, после каждого ответа можешь предполагать, где живет Саша. Если город разгадается, подарки всем. Ребята, удачи. Вперед.
1: Саша, так сложилось, что погода на майских всегда непредсказуемая. Скажи, вот как майские в твоем городе прошли? Было тепло, холодно, может быть, снег?
3: В моем городе на майских было тепло, но дымно.
1: Дымно?
3: У нас.
0: Хорошо. Лена?
1: Шашлыки жарили.
2: Дымно?
0: Дымно.
2: Это Дальний Восток, 100%.
0: И?
2: Хабаровск.
0: Вау!
2: Я угадала!
1: Да?
0: Да как будто бы ты и не угадала. Как будто бы ты знала. Да, Хабаровск! Лен?
2: Я просто оттуда родом.
1: А, да как такое возможно? Вау, вау,
0: только хотел спросить, а ты точно с Феодосии? А оказывается, и нет.
1: Обалдеть, круто.
2: Ну да, я родилась в Комсомольске на Амуре, поэтому я знаю, что там всегда в это время дымно.
0: Ого, Саш!
3: Я тоже родился в Комсомольске на Амуре.
1: И наш звукореж родился там.
0: Так, стоп, да, может вы родственники, давайте выясним. Так же работает.
1: Есть родинка на правой грудчике.
0: Так, Саша, Лена, у вас фамилия Сорокина, нет? Если да, то Леха из ваших.
2: Нет. Нас.
0: Нет? Фух, ну значит двоюродные. Не родные. Слушайте, ну...
1: У нас прям встреча выпускников практически прошла.
0: В рамках одного индийского фильма. Лена, Саша, Хабаровск, свои родники разгадали. Ловите подарки.

0: горячо, и наоборот.
1: Пить бригадой У весь год. Ребят, с термобутылочки поздравляем. Напоследок быстро вопрос тебе. Лен, а ты училась в школе в Комсомольск-на-Амуре или уже переехала на тот момент?
2: Нет, я училась и в институте, и в школе.
3: В какой школе?
2: Потом то, что надо ехать в тепло.
1: А в какой школе училась?
2: В четвертой школе.
1: В четвертой?
2: Саш. И в четвертой.
1: Саш, а ты?
4: А я учился в 53-й школе.
3: Ну, зря вы, конечно, тут не совпали, вот было бы прикольно.
1: Точно двоюродные. Хорошего дня, звоните еще, счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо, пока-пока.

0: Агент Уэйт, это Боб Синклар и Кайза в бригаде Уны Европе Плюс, 9.18 в Москве. Вики,
1: да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ой, расскажу о новости из мира сериальчиков, киношек, все, что мы любим. Что-то новенькое готовится для нас.
0: Для кого-то конкретного? Ты же знаешь наши предпочтения в коллективе?
1: Для нас
0: кто,
1: всех.
0: Кто визжать будет громче всех?
1: Надеюсь, ты.
0: А, ну спасибо. Отчаянные домохозяйки выходят.
1: Ну нет, ну не плакать, а визжать просто.
0: Отчасти. Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны Европе Плюс.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
15: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
16: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
17: Что ты делаешь?
16: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
19: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Welcome to Late. Это Холли Молли в бригаде Уны. 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: News. В бригаде.
1: Ну, скажи честно, наверняка, когда смотрел в свое время «Форсаж», ты мечтал стать одним из героев этого фильма. Быть на крутой тачке. Ну, у тебя же была крутая
0: Вики,
1: тачка.
0: Вики, ты говоришь с... бывшим обладателем Toyota Celica.
1: Да, ну вот...
0: Хотя ты знаешь, в этом мире бывших обладателей Toyota Celica не бывает.
1: А как вы называетесь? Силикаты?
0: Может быть. Со стороны кто... Возможно, те, кто видели со стороны, так и называли.
1: Давай придумаем слово. Силиканы.
0: Селекторы. Силиководы. Ну, ладно. Может быть, я не уверен.
1: А?
0: Ну хорошо, селекторы, ладно. Окей,
1: нет, силикаты прикольно.
0: Силикаты?
1: Ну как сурикаты, только силикаты.
0: А у меня что-то из химии.
1: Силикат. А, ну кстати, возможно. Ну ты же знаешь, я химию не особо учил, как
0: да,
1: и ты.
0: Да.
1: Поэтому не факт, что ты.
0: По нам видно, мы можем не признаваться в этом каждый раз, что мы химию не учили. Я думаю, это очевидный факт.
1: Да. Ладно, из физики у нас не очень. Ну так вот. Я прям представляю, как все парни смотрели всегда, когда этот фильм, мечтали. Ну, девчонки тоже такие, ой, было бы классно тоже вот так вот кататься на тачку, ну, вот это все.
0: А вот ты когда смотрела, представляла себя кем? Девчонкой за рулем или девчонка, которая держала флаг и вот спускала из
1: машины? За рулем, да, неожиданно. Ну, которые флаг спускали, тоже классно.
0: Ты сама давала старт гонки и сама ехала. Многофункциональный
1: человек. Я, знаешь, говорила, сейчас я флагом махну, посчитайте до 10, я прибегу в машину и поедем.
0: Получается, ты МФЧ, многофункциональный человек.
1: Спасибо большое. Да, мне нравится, что я еще ничего не рассказала, но мы уже все обсудили. Не, подожди. Так вот, стало известно, что в разработке сейчас находится сразу 4 сериала по вселенной «Форсажа». Да, информацию подтвердил Вин Дизель, он станет продюсером. Угу. Этих всех, наверное, 4 сериалов. Что там пока неизвестно, но я напомню, что в 28-м году выходит очередная серия уже фильма «Форсаж». Угу. А «Форсаж» навсегда такой будет подзаголовок. И это 11-й фильм. И вроде как финальный. Вроде как.
0: Но мне кажется, это единственная франшиза фильма, где нужно показывать, что было в предыдущих сериях. Ну, много частей вышло.
1: 100%.
0: Хорошо, ждем.
1: Милейшая история из Штатов. Что ты смеешься?
0: Да ничего, просто вспомнил, что я силикат. Да, продолжай.
1: Это гордо.
0: Да, да.
1: Наверное. А вот, собачка Хаски вернулась домой спустя 12 лет.
0: Вау.
1: Да, ты представляешь, в общем, малышка потерялась, когда ей было всего год, как я понимаю, при переезде, то ли убежала, то ли еще что-то. И недавно ее нашли волонтеры, она была такая вся исхудавшая, и нашли микрочип у нее. И по этому чипу нашли хозяина, хозяин уже не верил, но это,
0: 12 лет. То есть... Хаски?
1: Хаски.
0: То есть 12 лет Хаски жила дикой жизнью?
1: Да. Превратилась в волка.
0: Ага. И потом
1: опять стала Хаски. Но это удивительная и очень классная история. Пусть вот всегда так будет.
0: Спасибо, что ты нашла эту историю. Я рассказала нам. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая.
1: Умный, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
0: Девы, сегодня многие захотят завоевать нашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводить порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: В Водолеях подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Die for me, это Зейн Бригадюн на Европе Плюс, 9:34 в Москве. У нас впереди сейф, который перед майскими не взломали, а значит сегодня там 13 тысяч рублей. Но, естественно, это еще не все. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: Чудесно, чудесно.
0: Да.
1: Но сегодня, смотри, день женщины-математики. Поздравляем.
0: Поздравляю. Вики, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ты же из семьи инженеров.
1: И математиков, да.
0: В твоем ДНК хоть как-то должна быть предрасположенность.
1: Да, я, кстати, любила, знаешь, как математику.
0: Да, да, знаю, что любила.
1: Нет, я была хороша в математике.
0: Да, знаешь, что была хороша. День медсестры. Поздравляем. Поздравляем медсестер. Пойдем, посчитаем деньги. Ты же в этом мастер.
1: Я, да, это я могу.
0: И подумаем над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
1: 20.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Высоторимстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высоторимстрой. Покупайте Пеноплекс в Высоторимстрой.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:41 на Москве, сейф Бригалюн и Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Юлия из Санкт-Петербурга.
1: Привет, Юля.
3: Привет, привет, Юлечка.
1: Привет, Питер.
2: Алло, алло.
1: Да-да-да, алло, алло, ты здесь?
2: Доброе утро, бригада У.
1: Доброе утро, Юль.
2: Что?
1: Не, просто здороваемся. Очень рада тебя. Очень рада тебя слышать. Юль, сегодня в сейфе 13 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому, Юль, первая задача — определить, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Третий.
1: Вопрос.
3: Хорошо.
1: Юля, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Итак, у нас сегодня день экологического образования. Ты знаешь, оказывается, на нашей эстраде есть артист, очень известный, который, возможно, мог бы стать, ну, немножко экологом, даже закончил инженерно-экологический факультет.
1: Uh-huh.
3: Вот как ты думаешь, кто мог бы пойти не в музыку, а вот в экологию? Нилетто, Мот или Лирик?
2: Пускай будет Мот.
3: Пусть будет Мот, второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Юля, сегодня день рождения отмечает один известный актер. Его имя Рами Малек. Ты слышала про такого?
2: Нет, к сожалению или к счастью, не знаю.
1: Я тебе кое-что о нем расскажу. Вообще, как он сам признался, его часто путают с музыкантом Бруно Марсом. И частенько к нему подходят дети с карточками Бруно Марса. Он расписывается, что он Рами Малек, и дети в слезах от него убегают. Потому что не угадали. Вот. Но тут он не по своей воле, да, как бы похож на другого исполнителя, а вот по своей воле он исполнил главную роль в одном фильме, где сыграл одного легендарного музыканта. И, наверное, после этого фильма о нем уже плотно заговорил весь мир. Вот кого он сыграл. Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», Майкла Джексона в фильме «Майкл» или Робби Уильямса в фильме «Быть лучше. История Робби Уильямса».
2: Ну здесь можно только пальцем в небо.
1: Угу.
2: Смотрела фильм, но не помню имена актеров. А давайте, наверное, возьмем третий.
1: Третий вариант про Робби Уильямса. Принято.
4: Третья цифра.
3: Итак, вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, удачи. Сегодня день женщин в математике. В 2016 году вышел потрясающий фильм, который я рекомендую всем посмотреть. Он основан на реальных событиях и рассказывает про группу девушек-математиков, которые совершают расчеты и вычисления для космической миссии. В общем, классные девчонки, которые сделали очень-очень много. Как этот фильм называется? «Скрытые фигуры», «Неизвестные лица», «Тайные гении».
2: Последнюю не расслышала.
3: «Тайные гении».
2: Тайные гении.
3: Ага.
2: Пускай будет...
3: Не смотрела этот фильм?
2: Третья. «Тайные гении».
3: «Тайные гении». Окей, третий вариант принято.
1: Итак, Юлия из Питера подобрала такой код от сейфа. 2-3-3. Внимание!

0: не взломан.
1: Юль.
2: Молодец, правильная реакция, молодец.
1: Не нужны мне деньги, умница, Юль, самодостаточно. Давай по порядочку пройдемся.
2: Итак, ну, Мот у нас по образованию экономист, а вот, оказывается, не лето у нас заканчивал инженерно-экологический факультет.
1: О, как. Юль, Рами Малика можно увидеть в фильме «Богемская рапсодия», где он просто гениально сыграл Фредди Меркьюри.
2: Очень рекомендуем тебе посмотреть этот фильм, а еще посмотри фильм «Скрытые фигуры», именно так он называется, про женщин-математиков.
1: Вот теперь поздравляем. Вот теперь ура, Юля. Вот теперь, вот, ну, ты в нашем зале славы, получается.
2: Да.
1: Да, понимаю.
2: Да, ура.
1: С этой информацией нужно прожить какое-то время. Звони нам еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну, а завтра в сейфе бригада 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф. В бригаде «ООО».

0: Картуть, это Ваня Дмитриенко, Бригадю на Европе Плюс. Представляешь, этот трек. И про целый стадион.
1: Да.
0: Наверное, так же подумал Ваня. Вот прям вижу, вот ровно так же он подумал, так я ему забыла.
1: Еще я представляю наших слушателей там.
0: Да. И вот решил Ваня 2 августа дать сольный концерт на стадионе Лужники. Естественно, все это при поддержке Европа Плюс. Ну а со следующей недели мы начинаем разыгрывать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Круто.
0: Но вы точно не пропустите это, вы все услышите, просто будьте готовы. Со следующей недели начнем. Ну а впереди у нас саундчек, где мы хотим, очень хотим услышать какие-нибудь странные просьбы, которые вы озвучивали или поступали вам.
1: Ну, какие-нибудь необычные. Ой, меня недавно попросили открыть бутылку маленькие девочки. Это впервые в жизни было такое, что меня кто-то попросил открыть бутылку, потому что я никогда не могу открыть сама. Меня?
0: Это очень важно. Я знаю, как это важно для тебя. Правда, поздравляю. Без сарказма, без иронии.
1: Спасибо.
0: Отправляйте голосовые нам личным сообщением.
1: В нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ничего не грузится, не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
4: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
6: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
4: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
7: 18+. Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
19: Скорую вызывайте.
18: Исторические сериалы.
2: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
18: Культовое кино.
4: Я всегда отвечаю за свои слова.
18: Романтические комедии и таинственные детективы.
5: Считаешь меня сумасшедшей?
18: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Ava Max, Бригадю на Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем ваши необычные просьбы.
1: Саундчек.
2: Бригадю.
0: Начнем с человека из Титана, от которого просто просьбы вот эти вот ежедневные отскакивают.
3: Ну-ка.
0: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Каждое утро мне поступает просьба от сына сделать ему выходной от садика, но я каждый день не выполняю эту просьбу.
0: Браво.
3: Ого.
0: Если Росомаха просто у него был скелет из титана, то ты вся вообще из платины титановой.
3: Ну, кстати, некоторые родители говорят детям, что в садик надо каждый день ходить в выходные, и иногда делают выходной.
0: А? Умно? А?
3: Такие добрые родители.
0: Ну и финальный на сегодня.
5: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Однажды, когда-то я работал на металлургическом комбинате много лет, меня позвали, позвал начальник, сказал, надо покосить газон. На что я ему ответил, я увольняюсь. Какая была странная просьба, учитывая, что я металлург.
0: Представляешь, проверка была от начальника. Вот если согласиться на эту глупую просьбу, повыше до начальника завода. Покоси газон.

0: Зап! Хорошо, пошли. Иглорок в бригаде У на Европе Плюс. Мы пойдем и расскажем в подробностях, что происходило на майских праздниках в жизни каждого из нас.
1: Да.
0: Если хотя бы чуточку интересно, то...
1: послушайте вечером.
0: Вечером на сайте Европа Плюс можно будет и посмотреть видеоверсию, и послушать аудиоверсию.
1: Ну а так, легкой вам недели, пусть вот работа будет несложной.
0: Да, ну а мы, может, придумаем еще текстовую версию подкаста. До завтра, меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. 10 новых медицинских специальностей может появиться в России. Волна рассылок вредоносных QR-кодов зафиксирована в нашей стране. И названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Далее подробности. Больше 10 новых медицинских специальностей может появиться в России. Соответствующий проект приказа подготовил Минздрав. Согласно документу, в официальную номенклатуру планируется включить ряд новых позиций. Среди них врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, а также медицинский психолог и нейропсихолог. Помимо этого, ведомство предлагает узаконить должности специалиста по физической реабилитации, то есть кинезио-специалистов, специалистов по эрго-реабилитации и нутрициологов. Волна рассылок вредоносных QR-кодов зафиксирована в России. ТАСС сообщает о том, что в основном такие атаки нацелены на владельцев корпоративных почтовых ящиков. Если отсканировать такой код или открыть ссылку, то она приведет на сайт оплаты за отслеживание или получение почтового отправления с документацией. Специалисты по цифровой безопасности предупреждают, что переходить по таким ссылкам или сканировать такие QR-коды опасно. Будьте бдительны. Общегородской рейд проведет сегодня ГИБДД в Москве. Столичная госавтоинспекция сообщает, что это будет профилактическое мероприятие под названием «Пешеход». В течение дня экипажи ДПС будут дежурить на улицах с целью проверки того, как соблюдаются правила дорожного движения обеими сторонами, и водителями, и пешеходами. Однако только проверками дело не ограничится. В рамках рейда автоинспекторы займутся информационно-разъяснительной работой с детьми и взрослыми. Им напомнят правила безопасности. Названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Если верить аналитикам, то это Nokia 11.2.0. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте расположился представленный в 2005 году кнопочный аппарат Nokia 11.10, а замыкает тройку самых-самых iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Всего было продано 224 миллиона таких смартфонов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 74 рубля 30 копеек. Евро подрос, за него дают 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. В Москве 10 часов и 4 минуты.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Ну вот вторник с эффектом понедельника, это что-то новенькое. Ну или, по крайней мере, очень редкое. Ничего, ребята, будем потихонечку втягиваться в дела. Надеюсь, пароль от почты вы не забыли. Ну и помните, Европлюс, мы вас всегда поддержим суперхитами. Хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов. Вот наши планы далее на радиостанции номер один в России. Впереди латино хип-хоп от Black Eyed Peas и Джей Балвина. В Москве 10:20. Я Тимур Бодров. Всем привет, салам и зен.
1: Же скучно.
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Звоните 310-0405.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
12: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
13: Нет.
12: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: ребята, лучшая музыка на Европе Плюс. Прямо сейчас трек, один из лидеров рейтинга мирового Шазама. Это Let Me Be. Да, Let Me Be. Ну и далее с нами еще один суперстар. Парень, который за последний год совершил мощнейший, стремительный рывок от звезды ТикТока до крупного игрока мирового шоу-бизнеса. Зовут этого парня Алекс Уоррен. Алекс Уоррен, наверняка вы помните его мега-хит Ordinary. У него почти 2 миллиона... У него почти 2 миллиарда стримов, номинации на Грэмми, а по итогам года песня вообще финишировала в первой десятке Еврохит ТОП-40. Далее предлагаю насладиться новинкой Алекса Уоррена. Еще один потенциальный мега-хит скоро здесь. Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс, погода сегодня в городе малооблачная. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
7: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214 ФЗ.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.

0: Понедельник и вторник изо всех сил. Впереди в эти полчаса на Европе Плюс Jamaican Bam Bam. Слушай, No Roots. Это Элис Мёрден. Появятся кей-поп короли BTS. Короче, полчаса музыкальных наслаждений. Вот наши планы далее на Европе Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
4: Скорую вызывайте.
3: Исторические сериалы.
5: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
3: Культовое кино.
6: Я всегда отвечаю за свои слова.
3: Романтические комедии и таинственные детективы.
7: Считаешь меня сумасшедшей?
3: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

0: Тот знает трек этот еще с прошлого года. Да, коллаба Ужели и Солто вышла... Когда? В ноябре прошлого года, но именно на старте 2026-го сингл набрал огромную вирусную силу, захватил ТикТок и вот пробрался в мировые чарты, и вот мы слышим его на Европе+. Слушали, по крайней мере. Jamaicans Bam Bam. Еще раз напомню название композиции. Да, Jamaicans Bam Bam, Ужель Солто. Напомню еще раз для тех, кто прямо сейчас потянулся поддержать ребят в Еврохит ТОП-40 на europaplus.ru.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
3: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
9: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Хитов, больше музыки. Европа плюс.
2: I am paid to exist.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Вот он, мод и музыка откровений и тепла. То есть мод, а нежная работа отзвучала, намек на нас. Намек на нас на Европе Плюс. Далее предлагаю максимально разнообразить эфир. Значит, будет клубный подгон. Здесь появится Биби Рексе, вернувшая в чарты знаковую мелодию от команды Faithless в виде трека New Religion. Переосмыслила девушка трек Insomnia. И до этого поп-рок, хип-хоп подгон. Сенсации сезона. Не пропустите песню Baby Doll от Доминика Файка.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и БКМенюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
10: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки, комфортабельные домики с купелями, ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, ребятки, музыка впереди. Тиесто появится с треком Beautiful Places. Также Риана, Umbrella. Ждем девчонку-эгоистку. Это Зиверт. Полчаса музыкальных наслаждений. Все-таки новая трудовая неделя. Бодрову нужно отдыхать.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
3: Нихао, очень скучал по вам всем.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
3: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
2: Есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
3: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
14: Скоро вызывайте.
13: Исторические сериалы.
15: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
13: Культовое кино.
16: Я всегда отвечаю за свои слова.
13: Романтические комедии и таинственные детективы.
17: Считаешь меня сумасшедшей?
13: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, ребята, «Крестный отец транса» возвращается, Тиесто возвращается в жанр, в котором его до сих пор боготворят. После экспериментов в хаос-музыке, в поп и EDM, нидерландский продюсер вернулся к истокам. Собственно, в основании этого события дропнул трек, который мы сейчас слышим, называется «Beautiful Places». Такой вот глубокий, парящий, эмоциональный прогрессив-транс-подгон. Ну и что самое приятное, во второй половине года Тиесто обещает нам полноценный транс-альбом. Будем послушать, будем подождать. Ну и танцевальной музыки для вас очень много на Европе Плюс. И далее на очереди Lost Frequencies, Али Фарбен и Two Colors.
1: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Приготовься! На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов. ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 14
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: go home. Это абсолютный манифест трудоголизма от итальянского трио «Медуза». Песня про нас, истосковавшихся по работе, по коллегам, про тех, кто не хочет оставлять офис сегодня после рабочего дня. Don't wanna go home. Да, такое бывает. Наверняка. Ну, точно могу за себя сказать. Я, Тимур Бодров, люблю свою работу, люблю хорошую музыку и с радостью делюсь ею с вами здесь на Европе Плюс. Значит, далее у нас в планах превосходная новинка от «Моя Мишель». И до этого одна из песен, удостоившаяся лидерства в Еврохит Топ 40, это «Die for me» от Зейна.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
5: Мамочки!
1: Семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
6: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
7: Не то слово.
1: Возрастное ограничение 6+.
7: Потрясающе.
8: Да, сойдет.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж.
7: Весьма офигенно, не правда ли?
5: Да.
1: Улица Малиновского, 25.
9: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
10: Ага, а кто за билеты будет платить?
9: Кто-кто? Пушкин!
1: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
12: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: забудешь обо мне на малиновой луне. Может, только на мгновение. «Малиновая луна». Новинка от «Моя Мишель». Группа «Моя Мишель». Обожаю этих ребят. Точнее, обожаю эту девчонку, конечно. Таню Ткачук. Могу говорить о ней только в превосходной степени, особенно после выступления «Моя Мишель» в студии «Европлюс» акустическим концертом. Вы помните, как это было, да? Там целый хор был с группой «Моя Мишель». Как это было здорово, как это было великолепно, можете посмотреть всегда в группе «Европлюс» ВКонтакте и на сайте нашем europoplus.ru.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Час, и тут же телепортируемся в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки. Погнали!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
4: Привет, Юля, всем доброго дня. В России появятся новые медицинские специальности. В Ростовской области проходят рейды по контролю за пассажирскими перевозками. Стало известно, сколько россияне тратят на вещи для отпуска. Об этом прямо сейчас. С 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав, сообщает РБК. Номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений, в их числе диабетолог, сексолог и педиатр городской. В Ростовской области продолжаются совместные рейды Министерства транспорта, госавтоинспекции и Ространснадзора, направленные на обеспечение безопасности пассажиров и предотвращение нарушений в сфере автомобильных перевозок. В ходе недавней проверки был выявлен ряд серьезных нарушений. По итогам проверок будет возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Запрет розничной продажи алкогольной продукции вне проведения выпускных мероприятий в школах будет действовать 26 мая, в день проведения последних звонков. Об этом сообщает Донское правительство. Напомним, на территории Ростовской области устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции вне проведения, в том числе, выпускных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях. Средний бюджет жителей России на обновление гардероба перед отпуском составляет 9600 рублей. Чаще всего 41% опрошенных россиян тратят на такие покупки от 5 до 10 тысяч рублей, а 21% готовы выделить от 10 до 20 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования. Больше половины респондентов обновляют гардероб перед отпуском, 21% приобретают много новых вещей, 32% ограничиваются точечными покупками, еще 30% делают это время от времени в зависимости от направления длительности поездки. В конце выпуска курсы валют на сегодня и погода на завтра. Доллар 74 рубля 30 копеек. Единая европейская валюта 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.

0: Прекрасно, что накануне был понедельник, он оказался супер легким, а еще был праздник, он называется так, праздник желудка, так что нужно было баловать, но не только шашлыком. Сегодня продолжим это делать, тем более Ice Quest точно к нам заглянет, он продолжается. Запас мороженого с пятницы где-то тебя ждет в городе, поэтому вспоминай эту информацию, дождись сигнала, участвуй, забирай вкуснейшее мороженое. Большой запас, чтобы насладиться и, конечно, уже практически в этой летней жаре раствориться, может быть, даже с большой компанией. Ей-то, конечно же, будем создавать настроение, а еще рассказывать, как этот первый рабочий день классно провести, гороскоп на него намекая, поэтому не пропускаем. Ну и про треки сейчас поподробнее, послушаем вскоре поп-сингл Ракезу. Также порадует трек «Понго». И чертогномение Марии Крамбери. Давай не ждать.
1: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда
0: пад. Мы не ждем, продолжаем. Все дальше только для тебя. Крутые треки, поэтому делай Европу плюс громче.
2: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Есть еще одна крутая новость, потому что вернулись они. Я говорю, конечно же, про эту троицу, которая уже сегодня в 7 вечера будет тебя радовать. Это Rush. Артур, Антон и Саша обсуждают новую классную тему. Звучит она так: лучше выращивать свое, чем покупать. Уж и я уверена, тебе есть что рассказать по этому поводу. Ну и, конечно, предложить свою тему обсудят вскоре, поэтому заходи на europaplus.ru. А пока слушаем Bruno Mars и Teddy Swims. Love.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Подходящий сегодня день, чтобы отправиться и искать хорошее настроение. Ты уже нашел Европу плюс, поэтому гарантирую. Это гороскоп, кстати, для Водолея. Что ждет тебя? Вместе дождемся, узнаем в гороскопе. Пока Coldplay и Cold от Post Malone появятся здесь, на Европе плюс.
1: Реклама.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
11: Что ты делаешь?
10: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, так что действуйте. Близнецы, вероятно, предложение по работе, которое будет щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встрече с друзьями. Стрельцы, наводите порядок, избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. И рыбы, предоставится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Самый вкусный квест. Запас мороженого где-то спрятан в городе. Уже с пятницы заждался того самого счастливчика. Кто может его вырвать, забрать, насладиться? И, кстати, очень вкуснейшее. Большое количество мороженого ждет тебя. Так что, если ты знаешь это место, звони 350-157 прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: Ну а пока в Ростове ясно и плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, днем завтра небольшой дождь и плюс 24. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду, но с порывами до 11 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «АЗ-1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
6: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
7: Военная драма «Отец».
9: Вставай, отец. Ты им нужен.
7: Возрастное ограничение 16+.
10: Это наша снайперская группа.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
13: Сломалось. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
14: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
15: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, продолжаем искать мороженое. Сегодня дозвонился Костя первее всех. Привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Миссия у тебя классная. Мне кажется, у тебя есть кому это мороженое отдать, да?
2: Да, есть.
1: Молодец. Ну, ты уже на полпути к заветной цели. Только осталось вспомнить, где мы пятницу его спрятали в Ростове-на-Дону. Целый запас вкуснейшего мороженого. Ты готов?
2: Ну, постараюсь, да.
1: Итак, вспоминаем. Возможно, мы спрятали в парке Горького, парке Плевен или на Театральной площади.
2: Я, честно говоря, не слушал, но я думаю, скорее всего, это парк Горького, который все мы любим.
1: Все мы любим. Ну и молодец, что любишь, да?
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Забирай, наслаждайся. Я тебе желаю приятного аппетита. Кость, ты молодец.
2: Спасибо большое.
1: Мужская просто интуиция сегодня блестяще сыграла. Осталось только перепрятать. У меня такие варианты, Кость, может, спрячем. Тачанка, Ростовчанка, Парамоновские склады или Ростов-арена?
2: Парамоновские склады. Давайте лучше Парамоновские склады.
1: Принято. Все запомнили. Тебе желаю классного дня. Вкусно уже точно получится.
2: Спасибо большое.
1: Ну а ты завтра играй. И помни, что запас мороженого очередной ждет тебя. Парамоновские склады. Там ищи уже завтра в Ice Quest.
3: Спонсор розыгрыша — здоровые продукты. ИП Нефедов ДН.
4: Семыч! Семыч! Семыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Времечко бежит, и вот заканчиваем за этот час очень эпично. Моби Рэй Далтон закроет, а я вернусь завтра. Далее Алекс Манойлов берет все в свои руки. Ну а тебе желаю круто проводить время, потому что весна в самом разгаре, лето очень быстро придет. Ну а пока ловим эти денечки и наслаждаемся Европой плюс. С тобой была Юлия Максимова. Всем пока и всем удачи.
3: Реклама.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
6: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
7: Скорую вызывайте!
6: Исторические сериалы.
8: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
6: Культовое кино.
9: Я всегда отвечаю за свои слова.
6: Романтические комедии и таинственные детективы.
10: Считаешь меня сумасшедшей?
6: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО А71 и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
15: Что ты задумал?
14: Самара Уивинг снова в игре.
16: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
15: Не сдерживай себя!
14: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
17: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
18: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
17: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
17: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Ну, как всегда, на эмоциях. Ваня, Дмитрий Янко на Европе Плюс, ртуть. Ну, кстати, с 18 по 31 мая на Европе Плюс дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках, а сам концерт пройдет 2 августа. Все подробности розыгрыша на Европе Плюс лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
3: Военная драма «Литвяк».
5: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
3: Возрастное ограничение 16+.
6: Села где?
7: Вот здесь.
6: Прекрасно, у немцев, да?
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
11: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
12: Следующим можешь быть ты.
13: Утром по будням в 9:30.
14: Звони и взламывай.
15: Сейф в бригаде У.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Jamaican Bam-Bam. Слушай, это инсульты, которые явно приближают лето. Jamaican Bam-Bam на Европе Плюс, а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Брак, Секстиен, Бенни, Риалто, но сначала...
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
5: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, Легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, они уже скоро, они уже близко. Авалон Роксон, Vertigo. Вспомним Erase Rewind от группы Cardigans. Summer's Back. Это будут Алок и Джесс Глин. Они уже на подходе. В общем, классные, отличные хиты у нас прямо по курсу на Европе+. Плюс.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» — это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
0: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Hospital, неунывающий Доминик Файк на Европе Плюс. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Зейн уже через парочку минут появится впереди Die For Me. Сейчас, напомню, номер 3 у нас в Еврохит Топ 40, и Зейн явно нацелен на вершину чарта Европы Плюс по итогам этой недели. Но в пятницу все точно узнаем.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
3: Не завелось? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Европа Плюс представляет.
8: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
11: в триллере «Опасные отношения».
12: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
16: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
1: Больше хитов. Больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мила, Stay на Европе Плюс, Леон и Калум Скотт. Ну, отличная компания у нас прямо по курсу. Впереди Kungs, 21 Pilots и группа Tokyo Hotel, которая, ну, явно не дает заскучать своим фанатам. Впереди на Европе Плюс одна из их последних, один из их последних хитов, и называется он California Nights.
1: На Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Европа Плюс представляет.
10: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
13: в триллере «Опасные отношения».
14: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
15: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
16: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
17: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Ну, не угадайте, кто с нами дальше. Впереди Шиллер и Пир Хебнер, Dream of You.
2: The dream ahead of you.
0: Sony Fodera, диджей и продюсер с хитом Think About Us. Loud Luxury тоже не пройдут мимо. Услышим Body. Ну и не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
4: Нихао, очень скучал по вам всем.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
4: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
3: Есть, есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного вторника. В Москве 16.

Европа плюс.

0: ж, его намеки всегда однозначны. На этот раз намек на нас. Это мод на Европе Плюс. 16:20 в Москве. Привет-привет всем, кто заряжается позитивными эмоциями после длинных майских выходных. Конечно же, под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Эван, Сибул и Дуа Липа уже в самые-самые ближайшие минуты. Ждем.
1: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
4: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сегодня «It's Only» плюс отменный хит от Teddy Swims. На прошлой неделе дебют Еврохит Топ 40, старт, напомню, на 29 месте. Но это явно не предел для Mr. Know It All. Так что ждем от Teddy настоящего прорыва на этой неделе в Еврохит Топ 40. Он такой, он может.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
6: Вау!
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
11: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс идиос там Beautiful Places. 16:50 в Москве до конца этого часа. Сначала Кайра, затем Three Doors Down. А вот начиная со следующего понедельника, одно имя у нас в эфире будет звучать чаще, чем обычно. И сейчас поймешь, кто же это.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Without You, наиболее серьезные ребята, Three Doors Down, а в начале часа следующего не просто хита, а номер один в нашем чарте в Еврохит Топ 40, а это, напомню, BTS, ждем Swim.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. В день последних звонков запретят продажу алкоголя. Египет решил отменить бумажные визы. Подробности далее. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на этот год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 296 миллиардов рублей. Механизм был запущен в 2017-м и ежегодно продлевался. 26 мая в Ростовской области пройдут последние звонки. В дни выпускных мероприятий в регионе запретят продажу алкоголя. Департамент потребительского рынка области в целях контроля и профилактики правонарушений в отношении объектов торговли планирует проведение соответствующих мониторинговых мероприятий. Закон запрещает продавать алкоголь в магазинах в день последнего звонка, на вручение аттестатов, школьные выпускные 1 сентября и в День защиты детей. В честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области проходит серия уроков мужества. Инициатива реализуется в середине апреля при поддержке профильного образовательного учреждения. На сегодняшний день такие уроки прошли в 15 школах и колледжах региона. Их посетили около 700 учащихся. Школьникам демонстрируют элементы обмундирования, снаряжения, оборудования, используемые современными военнослужащими. Занятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и передачу исторической памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны. Египет решил отменить бумажные визы. На смену придет система въезда на основе штрих-кодов. Новшество хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период. Сейчас Египет стремится нарастить число авиарейсов и устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих в страну. Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости одного курорта Египта. Речь шла о Шарм-эль-Шейхе. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. В Ростове 23 тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно, небольшие осадки до плюс 24. Далее на Европе Плюс, Алекс Мануйлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12.

Это да, отличный трек, который мы ждем в Еврохит Топ 40 Европы плюс. Но раньше с нами Брак Секстиен, Кевин Лан, Джулия Кинс и, конечно, саундчек Бригады У. О необычных просьбах, которые к вам поступали, вот об этом будут ваши истории.

0: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
1: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Грузовики! За работу!
11: Анимация «Грузовички».
14: Большой премьере нужны маленькие зрители.
11: Возрастное ограничение 6+.
14: Ну что ты там, бензина мало ел, поднажми.
11: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж, улица Малиновского, 25.
15: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Больше хитов.
17: Больше музыки.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа Плюс.
20: I am paid to exist.

0: Together Days, это Кевин Блан и Джулия Кинс на Европе Плюс, 17:28 по Москве. Дальше ваши истории на тему необычных просьб, которые поступали. Ой, я уверен, и Дамиана Дэвид тоже был бы что рассказать, а он у нас буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Саундчеки, сегодня вы рассказываете о просьбах, о необычных просьбах, которые вам поступали. А может быть, вы сами были автором этой необычной просьбы.
3: Слышим?
2: Ну, послушаем вот это.
4: Привет, ребятушки. Так рада слышать вас. Я однажды по просьбе начальства лазила на крышу снимать оттуда кота. Хотя немножко побаиваюсь высоты.
3: Интересно. Причем,
2: ну, наверняка в команде был какой-то новенький HR-директор. Но я не знаю, как сказать человеку, что мы можем прекратить сотрудничество. Пока она на крышах, уходим!
5: Привет, бригада У. А у нас на работе был аквариум, и там была агрессивная рыба, она ела остальных рыб. И меня начальник попросил забрать ее куда-нибудь. Пришлось собрать ее обратно в зоомагазин, в баночке отнесла. Ого. Такая странная просьба.
3: Прикольно.
2: Но начальник добрый, конечно. Ну, правда, он же пытался спасти.
3: Ну да, это хорошо.
2: Не вовремя, конечно.
3: Почему не вовремя?
2: Ну, она ела
3: уже все поздно,
2: грибы.
3: Да.
2: То есть он знал, что она ела.
3: Она осталась одна.
2: Это уже произошло. А вот еще.
6: Доброе утро, мои дорогие. Однажды, стоя в глухой пробке на Ярославском шоссе, соседнего ряда, из «Жигулей», вышел парень, сел ко мне на заднее сиденье и попросил довести его до конца пробки. Ну, там где-то километр. При этом, успев мне рассказать всю свою жизнь, для меня это было как-то максимально странно. Подъезжаю уже к концу пробки, товарищ поблагодарил, вышел, и все. Я даже не помню, как его зовут. Но это для меня было максимально странно.
3: Ну, мне нравится, нормальная просьба.
2: Просьба довести до конца пробки. Так это ж пробка.
3: Кстати, тоже интересно.
2: Человек просто посидеть хотел. Ну и финальная.
7: Привет, любимая бригада У. Я рисую на заказ портреты, шаржи. И однажды мне поступил запрос, чтобы я нарисовала девушку. При этом прислали только ее лицо, которая едет на мотоцикле. А мотоцикл должен был вести Спанч Боб. При этом все это происходит в Майами. И все ее тело, вся ее поза и лицо должны выражать эмоцию «Йоху!». В общем, получилось ничего так, даже до сих пор храню фотографию до работы.
3: А скинь нам фотку, интересно.
2: Да, звучит как человек, который придумал эту идею во сне, проснулся и пока не забыл, что успел-то написал.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: больше хитов, больше музыки. Ждем Алессо, будут Second Voice. Но чуть пораньше Dave & Dance, тот самый хит, который, ну, вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Это правда. Впереди Rain Dance.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
8: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
12: Спокойно. Берем «Кнауф Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
11: Справимся?
12: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. «Кнауф Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Биби Рекса и ФСС на Европе Плюс и New Religion. Сама Биби Рекса не раз признавала, что в восторге от того, каким крутым получился этот трек. Ну что, соглашаемся с Рексой на все 100%. 17.51 в Москве, и уже скоро Альфа и Мало Чао будет позитивно. А мы не пьячи впереди.
1: Реклама. Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
17: Скорую вызывайте.
16: Исторические сериалы.
18: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
16: Культовое кино.
19: Я всегда отвечаю за свои слова.
16: Романтические комедии и таинственные детективы.
20: Считаешь меня сумасшедшей?
16: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
21: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
16: 12+.
21: Европа
22: Плюс.

0: Дан, мощная концовка этого часа на Европе Плюс благодаря легендарной группе Linkin Park, которая в наши 10 часов, по-моему, прекрасна и превосходна. Ну, пойдем дальше. Впереди лучшие хиты, разумеется. Делаем вечер еще лучше, еще позитивнее вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18 часов в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Путин разрешил отсрочку от призыва обучающимся в организациях МЧС. Последние звонки в Ростове брать в закрытых помещениях, и 40% россиян называют себя трудоголиками. Подробности далее. Президент подписал указ об отсрочке для студентов вузов МЧС. Речь идет о тех, кто поступил непосредственно после колледжа и обучается очно в статусе курсанта. Право на отсрочку от призыва на военную службу распространяется не более чем на 200 человек в год, говорится в документе за подписью Владимира Путина, опубликованном на портале правовых актов. МЧС поручено предоставлять Министерству обороны список граждан, обучающихся в таких высших учебных заведениях, в течение одного месяца с даты их зачисления. Кроме того, необходимо передавать и список отчисленных. Это следует делать в течение 3 месяцев. В Ростове последние звонки пройдут в закрытых помещениях. 26 мая в Донской столице пройдут торжественные линейки по случаю окончания учебного года. Как и в прошлом году, такие мероприятия будут в помещениях. Как пояснили местные власти, такие меры необходимы для обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей. Аналогичное проведение последних звонков, скорее всего, ожидается и в школах региона. Водолазы очистят дно пляжей в еще 50 аквазонах перед началом купального сезона этого года в Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство. Для эффективной подготовки мест купания организовано взаимодействие Главного управления МЧС по региону, членов областного всероссийского общества спасения на водах и муниципальных спасательных формирований. Также служба экстренного реагирования обучает будущих работников спасательных постов оказывать первую помощь на роботах-тренажерах. Опрос показал, что более 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. По словам большинства, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег, однако четверть из них не выбирают его самостоятельно. Высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованием компании. Среди наиболее распространенных проявлений трудоголизма россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия и постоянный контроль рабочих задач даже в свободное время. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 87 рублей 89 копеек. В Ростове 23 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно, небольшой дождь и до плюс 24. Далее на Европе Плюс, Алекс Манойлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Саундтрек для лета 26 года. Прямо сейчас на Европе Плюс. Боб Синклар и Кайза. I can wait. Ну, каждый раз слушаю и слушаю с большим-большим удовольствием. И уверен, я не один такой. Здрасте. Это Фомин. Ну и ближайший вечер мы проведем вместе с тобой, где бы ты ни был и чем бы ты ни был занят. А ведь есть особо одаренные у нас, правда ведь, а? Которые до сих пор сейчас чилят на дачах, отдыхают, слушают музыку, получают удовольствие. Да, мы вам тут немного завидуем. Так вот, для тех ближайшие 15 классная музыка. Не завидую тем, кто ее пропустит. Але Фарбен и Рене Миллер. Бари так.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05. СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор.

0: квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
1: Застройщик ОСЗСК 10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
12: Спокойно. Берем КНАУФ «Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
11: Справимся?
12: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин.
13: КНАУФ «Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Вот классно, мне кажется. Вот как-то так все и проводили майские выходные на расслабоне, на чиле с отличной музыкой. Доминик Фейк и его Baby Doll на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18:34. Надеюсь, что эта неделя для нас будет такой же расслабленной. Тем более она короткая, и это здорово. Да, сегодня уже вторник, ну и сегодня, кстати говоря, в эфире появится вечерняя шоу-раш, которая вернулась с майских выходных, ну и обсудит сегодня с тобой интересную тему. Лучше выращивать свое, чем покупать. Вот такое утверждение у нас сегодня на вечер. Правда ли это? Обсудим сегодня уже в следующем часе.
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
3: Что ты делаешь?
2: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. Оск специализированный застройщик «Восход». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ. Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: от Вань Дмитриенко, который приглашает на свой концерт 2 августа в Лужники. Приходи обязательно, я уверен, что ртуть он там обязательно споет. Ну а мы, Европа Плюс, будем разыгрывать 100 билетов на сольный концерт Вани. С размахом все это пройдет, поэтому ни в коем случае не упусти свой билетик. Все будет происходить с 18 по 31 мая. Поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс. Подробности на europaplus.ru.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипка. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: дальше. Танцевальной музыки будет много, ну и вообще музыки будет много, а также компания будет побольше. Это Антон Камолов, Артур и Саша в новом часе. Rush возвращается, погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, в столице 19.00. Европа, Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. В мессенджере Макс запустит комментарии и сторис. В Приморском крае появится частный космодром, и курьеры на электровелосипедах и самокатах раздражают россиян. Подробности далее. Госдума завтра рассмотрит два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов за административные правонарушения. Второй дает право отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание в ВНЖ при наличии судимости, независимо от тяжести преступления. Наличие судимости также станет основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство. Всего с 2024 года в этой сфере принято 22 федеральных закона. Мессенджер Макс летом запустит для пользователей комментарии и истории. Об этом сообщил гендиректор платформы. Функции уже активно тестируются. Запуск намечен на июнь-июль. К концу лета для авторов каналов добавят истории, а также прямые эфиры и стримы в чатах. До конца года появится мультиаккаунт для быстрого переключения между профилями. Осенью обещают расширенную аналитику, настройки для каналов и рекламные инструменты. В Приморском крае построят первый частный космодром «Приморский». Российская компания Space Energy планирует начать строительство уже в этом году. Площадка позволит запускать до 50 легких ракет в год. Инфраструктуру проектируют под сверхлегкие и легкие носители, что сократит стоимость и ускорит подготовку к миссиям. Первый полет сверхлегкой ракеты орбиты намечен на следующий год. Курьеры на электровелосипедах и электросамокатах раздражают почти 70% россиян. Именно столько негативных публикаций в соцсетях насчитали аналитики. Позитивные и благодарные посты составили лишь около 4%. Больше всего пользователи недовольны угрозой безопасности на тротуарах. Курьеры маневрируют между пешеходами, часто превышают скорость и создают аварийные ситуации. Также раздражение вызывают шум и скопление доставщиков у жилых домов. Китайская компания представила пилотируемого меха-робота. Он умеет передвигаться на двух-четырех ногах. По форме он напоминает автобота из трансформеров. В его корпусе расположена кабина для пилота. Вместе с человеком внутри робот весит около 500 килограммов. В демонстрационном ролике он разбивает рукой кирпичную стену, а затем переходит в четырехногий режим. Стартовая цена модели составляет около 48 миллионов рублей. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек. Евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush» в Москве. 19 часов и 3 минуты. Всем отличного вечера.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, хеллоу, добрый вечер. Мы
1: какой радостный, закончились, Саша, наконец, эти каникулы майские.
2: Да,
1: наконец-то работа, работушка. Да, ну, друзья, и сразу переходим к теме. А тема, в общем-то, мне кажется, с майскими праздниками и каникулами связана непосредственно. Мы решили обсудить вот что. Лучше выращивать свое, чем покупать. А как связано с майскими праздниками? Многие на майские ездят на свои там дачи, приусадебные участки и все такое прочее для того, чтобы что-нибудь там посадить. А вот имеет ли это смысл? Вот это мы и будем сегодня обсуждать. Ну, Саш, расскажи, вообще вот в твоей жизни что-то ты вот выращивала, что-то в огороде, чтобы потом это... Есть.
2: Конечно, есть. В детстве у меня был запал садовника-огородника. Я выращивала мини-морковь и укроп.
3: Мини?
2: Мини. Это было...
1: Что значит мини-морковь?
2: Она была очень...
3: Ту, которую раньше
2: мелкая.
3: Положено, судя по всему, выдергиваешь.
1: Это еще желтенькая
2: была
1: такая.
2: Была акция «Дина Сад». Нам папа покупал йогурт «Растишка», и там в подарок шли семена. Ты съедаешь «Растишку», вот эту упаковку, ты туда землю кладешь и семена. Я очень хотела вырастить
3: Василёк. Это дома?
2: Дома, да. Как бы, ну, такая микрозелень, ну, в общем, на подоконнике свой огород.
3: Прикольно.
2: Я очень хотела василек, но мне попадалось, это морковь, и один раз укроп. Ну, так и закончилась моя карьера.
3: Потому что от василька не вырастешь, от моркови вырастешь, Саша, это же растишь.
2: Да, извини, хорошая. Я хотела цветок. Ну, все, так в целом-то больше я ничего и не выращивала.
1: Ну, ты скажи, давай так, вот к теме нашей сегодняшней. Все-таки своя морковка лучше, с подоконника или магазинная?
2: Я помню, до сих пор эту гордость, и бабушка меня так хвалила, так хвалила.
1: А ты скажи, ты как-то унавоживала, чтобы она из мини-морковки превращалась хотя бы в медиум-сайз?
2: Не было там навоза у меня. Я была небольшой, мини-морковь мне как бы даже...
3: А лампа фиолетовая, как это вот?
2: Нет, просто на подоконнике стояла.
1: Все, да, Артур, у тебя наверняка опыта побольше.
3: У меня опыта побольше и много воспоминаний деревенских, детских, когда мы сажали картошку гектарами, судя по ощущениям. Вот правда, гектары там прям. Правда, вот ты встаешь в начале огорода и не видишь конца, где там он заканчивается. И все это надо прям сажать картошкой. И ну вот когда ты ребенок, и ты приезжаешь в деревню, ты хочешь кататься на велике, ходить на рыбалку. Но ты 3 дня проводишь, ну, конечно, там уж, может быть, какими-то так или иначе перерывами, но, тем не менее, 3 дня вот на этом самом поле, и я всегда думал, вот что с этой картошкой делать? Так много ее, зачем она там нужна? Причем я вот помню, что раньше, когда появлялась картошка такая маленькая, ну, она просто не урождалась какой-то, например, год, ее отдавали там курам каким-нибудь, выкидывали, быть может, или там на рассад какой-нибудь. Сейчас она называется бэби-картофель. И стоит в 5 раз дороже, чем обычная. Так я думаю, ничего себе, это мы сколько раньше денег не дозаработали?
2: Мне бэби-морковь.
3: Один бэби-картофель родился.
1: Я только хотел сказать, да, бэби-морковь, бэби-картофель.
2: Это нейминг очень хороший.
3: Очень удобно было. Вот. Ну, не знаю, по поводу экономики, мне казалось, что, конечно, вот этот труд, наверное, несоразмерен тому, что ты можешь просто пойти купить, тогда еще картошка стоила так довольно дешево. Но эмоции, просто я что помню, вот когда сажали картошку, мне разрешалось по этому полю ездить на мотоцикле, потому что нужно было доставлять рассаду, и для меня это было приятно всегда, такое событие.
2: Круть.
1: О, ты был огородный курьер.
3: Чтобы вы понимали, надо было на мотоцикле доехать от начала огорода до конца. Там, правда, был гектар. Честное слово.
2: Это сколько?
1: Ничего себе.
3: Очень много.
1: Зажиточные.
3: В деревнях так было раньше. Как бы.
1: У меня не было гектара у родителей. У нас, значит, в достаточно уже такие поздние советские времена появилась не дача, а участок, где, по идее, должен был построиться дом. И пока он там строился, он так в итоге не построился. Но там на всех 8 сотках тоже вот приезжал трактор, распахивал полностью эти... распахивал от слова «пахать», а не «распахнуть». Он распахивал свои двери. Да. Значит, и мы все эти 8 соток засаживали картошкой. Потом ее же надо было еще пропалывать, еще что-то. А с учетом того, что у нас не было машины в моей семье, мы приезжали на электричке. От электрички 3 или 4 километра пешком идти, значит, до участка. То есть, если...
3: То есть, ты пока дошел, уже устал в целом, да?
2: Это, а потом же ее обратно везти на горбу.
1: Вот в том-то и дело. Да, когда картошка вырастет, то есть тебе нужно либо договариваться с какими-то знакомыми, чтобы это все загрузить, вывести, довести куда-то, либо каким образом нанимать это все. То есть если посчитать себестоимость картошки, даже себестоимость минимальную, вот во что это все обошлось, мне кажется, там такие достаточно получилось бы цены, возможно, и выше, чем купить это где-нибудь на рынке или в магазине. Вот, поэтому я все время, помните, была такая шутка, что наконец-то сбылась мечта Вась Петрова. Он закатал в асфальт 6 соток родительского огорода. Вот у меня примерно такие воспоминания о том вскапывании и закапывании картошки. Вот, надеюсь, что-то более приятное у наших слушателей. Расскажите, друзья, что вы думаете по поводу домашних огородов, домашних огородных садоводческих хозяйств и так далее. Лучше выращивать свое или все-таки лучше, выгоднее, а может даже и вкуснее покупать? Может быть, вы расскажете, если вы опытный огородник, опытный садовод, расскажите, что именно классно выращивать, что именно вкусно, что именно полезно, а что имеет смысл оставить уже там для магазинных историй. Расскажите нам об этом, можете звонить 745-6565, код Москвы 495, а можете писать текстовые сообщения в комментариях под сегодняшней темой, можете в нашей группе в ВК, можете в привычных других способах, и также туда же закидывайте свои голосовые.

0: Обсуждаем сегодня тему «Лучше выращивать свое, чем покупать». Вот такие вот сообщения от наших слушателей. Валентина пишет: «Любой дачник вам ответит, что, конечно же, да, это уже на уровне генетики. Я зарекалась заводить огород, но вот однажды мне захотелось свою тепличку, свои огурчики, свою зелень с грядки. И заразил еще и соседок этим. На самом деле для меня огородик — это отдушина от быта. Как говорится, лучший отдых — это смена деятельности. Ну и как бонус — вкусности на столе, особенно зимой».
1: Ну, возможно, секрет в том, что как раз небольшой такой огородик, чтобы не упахиваться, как вы там.
2: Ну, ты знаешь, аппетит приходит во время еды. Сначала у тебя небольшой огородик, потом ты думаешь, неплохо получается, надо бы побольше.
1: Ну, потом ты уже пашешь на него, как будто, а не он на тебя.
0: Есть такое.
1: А так небольшой.
2: Ну и ладно, это же детокс цифровой. Ты знаешь, от своего вот этого диджитал мира отвязался и вот прям с землей там что-то занимаешься.
1: Ну, можно тогда и от растишки вот небольшой горшок высадить.
2: Вообще, судя по тому, что идешь, например, там вечером и видишь в окнах у людей фиолетовый свет, надо полагать, что многие выращивают, да, что-то там у себя. Что-то там у себя выращивают.
0: Но мы не будем говорить, что именно, и не будем называть адреса, на всякий случай.
2: Да, на всякий случай. Но очень много фиолетового света в окнах у людей. А это же какая-то лампа, да,
0: которая... Потому что это энергосберегающая лампа.
2: Да, вряд ли. Либо у кого-то просто тусовка такая, да, там кислотная какая-то.
1: Вот Юля пишет...
0: Извини, давай, Саш, ты.
1: Юля пишет: великолепная тема. Я обожаю домашнюю картошку, но невкусно мне есть картофель из магазина. Есть картошку, то сажать. Мало кто из окружения со мной разделяет. В принципе, идею есть картофель. Я вот, кстати, один раз покупала картофель вареный, знаете, в таком пакете. Ну, уже готовый вареный. Я увидела, я рассказала об этом родителям.
2: Так.
1: Увидела осуждение в их глазах.
2: Но это вкусно было или нет?
1: Кстати, не очень. Ну, так себе.
0: Ну, звучит так себе. Я купила упаковку вареного картофеля.
1: Ну, да. Я смотрю, о.
2: Но он такой еще плавает в водичке такой, да?
1: Вот это вот вода предательская. Кто ее туда подливает? Он как...
0: То есть это такой уставший, водоплавающий картофель.
2: Ну, вообще довольно странная субстанция, это правда. То есть когда он был приготовлен, когда он был сварен. Возможно, для какого-нибудь салата там, или когда у тебя супер не хватает времени, чтобы отварить картофель этот самый. Но это не то вот то же самое. Мне кажется, вот
0: лучше посадить, мотыжить, утюжить, потом сорняки, потом выкопать и сварить самой. Вот это картофель.
2: Да, лучший способ, конечно.
0: Фонзвоночек у нас.
2: Да, дозвонился до нас прекрасный слушатель, зовут которого Костя пишет имя прямо сейчас, а я смотрю, а это же Максим. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, Максим.
3: Привет, Россия.
0: Здравствуйте.
3: Европа Плюс. Да, интересную тему, хотел поделиться своим опытом. В свое время хотел и хочу жить вот сейчас на земельном участке, как раз затронули интересную тему. Вот. И все хорошо, все замечательно, 11 соток земли. Пришла весна, и трава всходит, и я каждый раз, когда беру газонокосилку, кашу, думаю, зачем мне столько этих соток, 11 соток, постоянно косить. И думаю, а может действительно закатать все это дело в асфальт, и было бы гораздо проще, не надо было брать это постоянно и косить. Но потом, когда покосится, с утра встается, такая трава, все уложено, чистый газончик, так все хорошо и замечательно. Поэтому...
2: Погодите, Максим, может быть, вместо газона картошку посадить? Ну, правда. Ну что? Тоже хорошо.
3: Не, вы правильно сказали. Себестоимость картошки, если садим сами, будет гораздо-гораздо дороже. А газончик покошенный...
1: А у вас только газон, получается?
3: Лучше посадите яблоню.
1: А у вас только газон или какой-то урожай есть, что сажаете?
2: Одуванчики, может быть, скосит.
3: Да, тоже одуванчики есть. Тоже хороший вопрос. В свое время, когда покупали земельный участок, думали так же, ну, посадим только одни деревья, и все, больше ничем не будем заниматься. А посадили деревья, потом жены грядки, потом еще клубы.

Может быть, перешел на следующую стадию. Для Максима пока дача, загородный участок – это прекрасно, здорово, но отдохнуть в плане выращивания нет. А что думаете вы? Лучше выращивать свое и что именно? Или покупать? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Лучше выращивать свое, чем покупать. Наша сегодняшняя тема. Анастасия, наша слушательница, пишет. Я всю жизнь говорила. Огород? Да никогда. Купили землю, стали строить дом. Оба с мужем. Никакого огорода, только газон. Держались 4 года. Год назад поставили теплицу, вырастили гору помидоров. Теперь планируем ставить вторую теплицу.
1: Опа.
0: А дом так пока и не достроили. Помидоры, кстати, офигенно вкусные выросли.
2: Угу. Ну, главное, радость на людям. А что вот если много помидоров? Пиццы готовить?
1: По самые помидоры помидоров.
2: Угу. Пасты томатные.
1: Ну, можно придумать, закрутки какие-то делать, солить в конце концов.
2: Угу. И на продажу.
0: Ну, каждый день. А если вот их высаживать с разницей в полнедели в неделю, чтобы у тебя каждые 3-4 дня поспевала новая партия помидоров?
1: Они примерно так растут, кстати, то есть они не как-то одновременно все. Угу.
0: Ну, это вот, это удобно. Это удобно. Друзья, расскажите, что еще удобно, что вкусно и что может быть выгодно с точки зрения финансов выращивать самостоятельно и потом есть. Чем покупать? Поделитесь своим садоводческим огородным опытом. Звоните 745-6565, код Москвы 495, и пишите текстовые сообщения в нашей официальной группе в ВК и в других средствах связи.
3: На Европе Плюс.
4: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд.

0: Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. Фрихаус. Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 60. 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасад в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
4: Что ты делаешь?
3: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322 11 22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Звони 745-6565.
8: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня огороды, сады, СНТ, подумалось мне. В общем, что лучше свое выращивать, чем покупать где-то, делятся наши слушатели, что выгодно, что невыгодно. Юля пишет, выгоды, конечно, нет никакой. Очень дорого все купить, семена картошки, рассаду, удобрения, отраву от вредителей. Но всю жизнь сажаем. Небольшой огород, но с каждым годом все меньше. По вкусу только помидоры. Никогда такие не купить, как домашние. Остальное такое же, как по мне.
1: Ну, видать, отдается как-то энергетически. Ну, вы не в нуле, видимо, раз не оканчиваете.
0: Ну, наверное, да. Я вот подумал про помидоры, потому что действительно, вот когда покупаешь в магазине, очень часто они как будто пластмассовые такие. Там же специально выводят такие сорта помидоров, которые дольше хранятся.
2: И выглядят красивее.
0: Выглядит симпатичнее, да, и очень часто вот эта генетическая мутация, которая отвечает за долгосрочность хранения, эта же генетическая мутация отвечает за пониженное содержание сахара, то есть они просто менее вкусные.
2: То есть надо магазинные помидоры немножко сахаром присмачивать еще?
0: Можно оставить на ночь.
2: Замариновать. С утра съесть.
0: И получится такой же картофель вареный, как Саша купила.
2: Да, вкуснятина какая. Да, по поводу экономики Алексей нам расскажет, что у него прям есть цифры какие-то. Чуть давнишние, правда, но тем не менее. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Что за цифры? Расскажите, поделитесь.
3: Так, ну, в общем, история такова, что мне, когда исполнилось 18 лет, я поступил на эконом. Угу. Это был 99-й год. Угу. И я тогда с родителям с удовольствием посчитал, во что же обходится дача, потому что они меня слушать не хотели. Мне было 14, 15, 16. В общем, приходилось сажать картошку, помидорки, огурчики. Ну, все прекрасно понимают. Дача, поездки, время, выходные. Я, конечно же, все это посчитал, и получилось так, что на вложенный рубль затрат приходится 3 рубля, соответственно. Ага. Когда они это все увидели, прям на бумаге, прям конкретно посчитанное, они на следующий год продали дачу.
2: Ничего себе!
1: Ничего себе! Какое вы влияние в семье имеете.
3: Так, но они купили дачу размером поменьше, соответственно, там был небольшой домик для отдыха, кирпичный, банька, и 4 сотки земли, как говорится, для одной теплицы и для маленьких.

Да. Алексей, Алексей, спасибо большое за звонок, за историю. Слушайте, ну это вот, например, если кто-то сейчас там учится в школе, в институте, и тоже родители, там бабушки, дедушки припахивают, а давай ты будешь работать, помогать и так далее. Вот, возьмите расчеты, посчитайте и убедите старшее поколение, как это сделал Алексей. Друзья, ну и рассказывайте про свой опыт. Возможно, вы считаете, что да, по деньгам невыгодно, но есть другие плюсы. Какие плюсы того, что выращиваешь свое, а не покупаешь что-то в магазине? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему «Лучше выращивать свое, чем покупать». Поделитесь своим опытом, что вы выращиваете, что вы покупаете, где выгоднее, где вкуснее. А сейчас передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, вот у нас тут даже недавно был Алексей с цифрами, сказал о том, что выращивает свое дороже, чем покупать. Там 1:3, да, судя по всему, по его подсчетам все это дело было. Но мы ведь не учитываем еще и траты на медикаменты, на восстановление своей психической системы, на психологов и всех разных вещей, потому что это, оказывается, тоже важно.
3: Огород есть психолог?
2: Дело в том, что даже небольшое количество зелени способно снизить уровень стресса, и 15 минут взаимодействия с растениями снижает активность нервной системы на 7%.
3: А если в магазине взаимодействуешь?
2: Я бы не хотел покупать овощи, с которыми взаимодействовали какие-то уже другие люди.
3: Ну, большинство людей с ними взаимодействуют.
4: Перебирают там что-то. Себе окрики в магазине зелени, да, в отделе. Прекратите взаимодействовать.
2: С какими конкретными овощами они взаимодействовали? Вопрос.
4: Ни с какими не прекратите сейчас же.
2: Ну, короче, в любом случае, вот молодое поколение, которое выросло в цифровом мире, оно рассчитывает при помощи растениеводства, огородства, садоводства немножко покинуть этот вот цифровой мир, снизить уровень стресса и, наконец-то, быть наедине с природой и самими собими, как говорились в одном известном меме. И более того, в целом, это такой экологический тренд довольно повсеместный, и во многих странах есть общественные зоны, где люди могут просто прийти и начать выращивать свои овощи, фрукты. В городах появляются такие разные вещи. В Великобритании есть проект, который превратил городские пространства в общественные огороды, и жители свободно выращивают овощи, зелень, участвуют в образовательных инициативах.
3: А если ты вот посадил, ты ушел, и потом кто-то другой же может...
2: А у тебя там, видимо, бирочка какая-то своя специальная есть. Типа, знаешь, как
3: имя
2: вот,
3: а если
0: кто-то придет из этого же города и съест вместе с твоей бирочкой?
2: Ай-яй-яй, ну ты следишь за ним, нет, так нельзя.
0: Нет, вообще есть даже ведь, есть же даже такая штука, агротуризм, когда люди едут на фермы, платят деньги за то, чтобы на этой ферме поработать.
2: Я знаю, что клубнику подобным образом собирают. Я всегда думал, что это дешево, таким образом клубнику просто покупать, ты ее сам собираешь, а оказывается, что там цена соразмерна вообще, то есть той же самой цене, что в магазине, но просто вот люди таким образом чилят, отдыхают.
0: Ну и там какую-то ты норму должен типа выполнить, сдать клубнику, а то, что сверх, забираешь себе.
2: Типа того. Да, ну, вообще пишут, что вот можно и в парке Горького в Москве попробовать себя в роли городского садовода. В Питере там где-то на набережной открывается открытый городской огород, где жители совместно высаживают зелень, участвуют во всяких экологических практиках, поэтому тут даже не про деньги речь, про свое ментальное здоровье.
3: Сажать.
2: Что?
3: Парк.
2: Конечно, конечно. Или начать, не знаю, у себя во дворе отхапать какой-нибудь кусочек. Я вспомнил, что у нас правда было в Стерлике прямо перед подъездом кто-то высаживал картошку, бабка какая-то.
0: Картошку даже?
2: Там прям кустов 5-6 было, но тем не менее было.
3: Только уходить не надо.
0: Да. Друзья, расскажите, что вы высаживаете, может быть, рядом со своим многоквартирным домом в городе, может быть, у вас пригородный какой-то участок, может быть, имение, что вы там сажаете, или ваши крепостные, что высаживают для вас, что лучше выращивать самостоятельно, чем покупать в магазине. Поделитесь опытом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможны небольшие осадки и до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду.
7: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
8: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
9: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05. СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сообщение от наших слушателей про огороды. Что надо выращивать, что лучше выращивать, а что выращивать нет смысла. Наша слушательница Лилия пишет, что у меня всю жизнь есть огород, хотя огородник из меня так себе. Картошка как-то для нас есть и есть, а вот помидорчики, огурчики мы осознанно начали выращивать. У них даже вкус другой, вкусный.
1: С любовью, потому что выращены, конечно, своими ручками удобряли, поливали, поглаживали, вот, срывали, в конце концов.
2: Вот и Юля тоже пишет как раз про это. Гораздо удобнее к свежеприготовленному шашлыку срывать огурки и помидорки с грядки у мангала. Но можно же и соседского, получается, огорода.
0: Ну, это тебе мангал придется рядом сосед, с соседом Саша. Поставить.
2: Ну, если добродушные соседи, ага. У них там открыто.
1: Так, а вот Таня пишет.
0: Добродушные соседи с плохим зрением, да.
1: У меня нет дачи, пишет Татьяна, а вырастить что-то очень хочется. Поэтому я посадила помидорки черри в красивые горшки и расставила на подоконниках. И красиво, и вкусно, а огурцы на балконе растут. И так разрастается, что соседи сверху тоже могут угоститься. Вот, кстати, про соседей.
0: А как так? Подождите, а разве огурцы не должны в теплицах, в парниках расти?
1: Ну, тебе балкон по факту теплица, что он застекленный.
0: Если застекленный.
1: Ага, например.
0: Ну, тогда как они, огурцы, вылезают из застекленного балкона к соседям?
1: Ну, вообще, на самом деле, зависит от региона. То есть теплица — это для нашего климата, когда такое непонятное лето может быть, оно там то какое-нибудь дождливое внезапно, и в тебя в теплице более-менее что-то нормальное и такое постоянное.
0: Ну, для меня, да, вот подмосковные там участки у знакомых, когда заходишь в парник, и я даже вот помню, во-первых, повышенная влажность, и как пахнет в помидорном парнике, и сейчас, когда вот веточку, иногда вот помидоры в магазине продаются с веточками, и некоторые, не все, веточки пахнут теми самыми парниками.
1: А у меня вот сейчас воспоминания такие, что когда ты в этом самом парнике идешь за огурцами свежими, суешь туда руку, вот в эти заросли, рука футболки, колючая, разумеется, и все колючее, тебе так обдирает вот это вот предплечье, пока ты доберешься до огурца, а он еще тоже такой колючий весь, потом срываешь его, а он горький такой. Вырастил свое, называется.
0: Да. Это как лотерейный билет. Попробуйте еще раз. Да.
1: Анастасия дозвонилась. Ее история про сады, огороды. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте.
3: Я начинающий огородник, можно так сказать.
2: Что выращиваете, где?
3: Ну, только начинаю. Вообще, всю жизнь наблюдал, как это делает моя мама на 30 сотках.
1: 30 сотках?
0: Там есть где развернуться.
3: Это ого, да. Это очень сложно. Я не могу сказать, что это дороже, чем в магазине купить. Но не согласна, кто говорит, что это очень дорого. А это просто очень много и времени, и желания.
0: Конечно, нет, ну слушайте, там же зависит от того, если вы живете там же, где у вас огород, да, там постоянно, то это одно, а если вы туда-сюда, если туда-сюда ездить, там бензин или билеты на электричку, то уже, да, получается. А что, Анастасия, а вот вы начинающие...
3: Да, что дачные огородники, они тратят больше, чем тем, кто живет в этом всю жизнь. Но я на желате, если честно, мне не нужны помидоры, огурцы, только зелень и редиска. Все.
1: А ну, погодите, редиска, она вот сейчас сезон, а потом пройдет, а все остальное время, что там, пустота будет?
3: Там будут лук, кинза и петрушка, их можно постоянно сажать. Салат, который можно срывать, и он тут же опять растет. Это только для удовольствия вот я занимаюсь, а не для того, чтобы кормить там целую семью.
0: Вот, я бы еще обратил внимание на бэйби-редис.
1: А знаете, почему Настя не думает о том, что кормить целую семью? Потому что у нее у мамы есть огород с 30 соток, который кормит всю семью.
3: Мама кормит всех.
1: Поэтому вы себе можете позволить, типа, ну, у меня там зелень, кинза тут такая.
0: Просто для удовольствия, красоты.
1: Для души, да.
0: Для пейзажа. Да, Настя.
3: Мама, у нее дома от моего участка в 10 минутах ходьбы.
2: Дает вам советы какие-то? Дает вам советы по выращиванию? Хвалит, да, наоборот.
3: Простите,
2: дает какие-то вам советы по выращиванию?
1: Да. Ну ладно, не дает.
0: Спасибо, Анастасия, за звонок. Друзья, расскажите про свой дачный опыт, огородный опыт. Что вы для себя приняли, что, несмотря, может быть, даже на то, что это невыгодно с точки зрения финансов, но вам приносит удовольствие? Что вы выращиваете вместо того, чтобы покупать? Можете нам звонить, можете записать голосовые сообщения. Голосовые закидывайте в нашу официальную группу ВК или в другие средства, удобные для вас.

0: обсуждаем сегодня огороды. Что лучше выращивать, что лучше покупать? Сообщение от Ольги из Санкт-Петербурга. Еду с работы, слушаю вас. Рядом со мной уже длительное время автомобиль с забитой рассадой. Даже на переднем сиденье рассада. Представляете, как жену дачника назвали, да? Рассада у него на пассажирском сидит.
1: Может, она такая красивая, она такая изящная в окнах.
0: Миниатюрная, да, чтобы уже на грунт открытый высадить и вырастить.
1: Я есть грунт.
0: Да, друзья, расскажите про себя, расскажите про свои огородные опыты, что вы выращиваете, что вы любите, что вам не понравилось. Может быть, был неудачный опыт, вы поняли, что нет. Вот это я лучше куплю в магазине. Поделитесь опытом, звоните 745-6565.
2: На Европе плюс. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Европа+.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем тему в шоу «Rush». Лучше выращивать свое, чем покупать. Не могу сказать, что прям совсем неожиданно, но очень большое количество огородников среди наших слушателей присутствует. Много сообщений, много историй, многие находят для себя большое количество, ну не знаю, отдохновения, что ли. Вот, например, такое сообщение. Майя пишет: «Второй год сажаю огород». Сажаю огород. Потому что это отличная возможность поработать физически на свежем воздухе. От этого цвет лица лучше, и морщинки разглаживаются, и черные круги вокруг глаз проходят. А видеть плоды своего труда – это лучше любых антидепрессантов. Так на душе радостно, пишет Майя.
2: Ну вот примерно об этом же Аня у нас в ВК написала. В магазине такого вайба не поймаешь, как на даче. Свежий воздух, идеальный загар, свежайшие овощи и ягоды. Обожала постоянно приезжать и идти есть сладчайший молодой горох и вкусную сортовую желтую малину. До сих пор скучаю по черной смородине и другим ягодам. Дачи уже нет давно, пишет Аня.
3: Звучит красиво, но я думала, загар там неровный. Полоска на спине.
2: Зависит от того, в каком наряде ты над этими самыми грядками стоишь. Надо.
1: Ну, как ты можешь улучшить цвет лица, чтобы у тебя лицо загорело, если ты уткнулся в грядке? Если ты не уткнулся в грядке, что это за работа в огороде?
2: Ну, подожди, можно просто делать, не знаю, какие-то трехминутные перерывы.
3: Ну, да, ты же так утыкаешься, а потом тебе плохо, ты отдыхаешь, ложишься на спину.
2: Ой, не могу, не могу.
3: И в этот момент идеальный загар ложится на тебя. Светлана вот пишет: все было в моем детстве, большие огороды с картошкой, обрезание усов клубники и даже расчесывание огромных пней сосен на новой даче. Но самая дичь — это собирание в банку колорадских жуков голыми руками. Вот, не так уж и романтично все на ваших огородах.
2: Ну ладно, детям прикольно, как правило.
3: Колорадский
2: жук. Жука собирать.
3: Ну, мне было бы не очень.
2: А ты собирала жука хоть раз? Саш, ну это просто не пробовала.
3: Нет.
2: Да.
1: Конечно, тебе надо попробовать. Ты начни с каких-нибудь, не знаю, там... Вот узнай у знакомых, если у кого-то есть тараканы, начни собирать тараканы. Потом на диких перейдешь, насекомых.
2: Они прикольные такие, ты можешь их в разных стадиях понаблюдать, когда уже прям такие, колорадский жук хороший, когда у него прям уже вот есть эти самые полоски, когда он похож на арбуз, но такой неспелый.
3: Вы прям в огородной тематике.
2: Он такой бывает еще, когда он в формате личинки, розовый такой, с лапками.
1: Это на рыбалку хорошо, наверное, ходить с такими.
2: Что-то я ни разу не слышал, чтобы на колорадского жука ловили, но может быть, может
1: быть. Кстати, а вот почему? Это что, рыбе, значит, не нравится колорадский жук, что если его не используют в качестве ножи?
2: Потому что наша российская рыба хочет русского жука, а не этого колорадского, Антон.
1: Возможно.
2: Все дело в этом. Так, у нас есть голосование на ВК и везде. Что вам ближе? И варианты есть такие. Копаться в грядках – кайф. Первый пункт. Дальше. Проще купить в магазине. Дальше. Немного врать для души, если вы действительно что-то делаете дома у себя, либо на даче, у вас там отведено немножко места для рассады. Пока без огорода, но теперь захотелось. Вдруг после нашего эфира вы подумали, как классно все описывают. Вот этот дачный вайб тоже в этом году что-нибудь посажу. И последний пункт. Огород – страшный сон из детства. Если до сих пор у вас эти флешбеки какие-то вспоминаются, когда много гектаров чего-то непонятного, и вам не хочется уже во взрослой жизни это как-то связывать. Голосуйте.
1: Да, голосовалка, знаете, где находится, и в нашей группе в ВК. Можете там проголосовать, оставить голос. В конце часа подведем итоги. А можете рассказать нам свою историю про свои огородные приключения, может быть, про огородную любовь, что вы любите выращивать, что вы больше не выращиваете, потому что не годится для огорода. Может быть, какая-то культура. Расскажите нам об этом подробнее. Звоните 745-6565.
0: Плюс.

0: Обсуждаем сегодня огород. Что лучше выращивать, чем покупать, друзья? Рассказывайте свои истории. А сейчас посаженная, выращенная и собранная своими руками рубрика Саши.
1: Саша в тему.
2: Итак, ребята, пока вы прозябаетесь здесь в студии, копите на гараж, копошитесь, мелкими делишками своими занимаетесь, зумеры живут здесь и сейчас. Они покупают наборы для выращивания мини-перцев и черри-помидоров. В тренде у нас сейчас огородинг на подоконнике. И вместо огромных грядок с навозом, где вы привыкли упахиваться в детстве, как вы рассказали, у нас у зумеров мини-грядка, горшочки в стиле софт-минимализм.
3: Мини-навозик.
2: Навозика, кстати, нет.
3: Мини-пиги производят мини-навозик.
2: Бамбуковые таблички с именами для растений. Например, помидор Геннадий, редис Антон, перец Артур, патиссон Константин.
3: А Геннадий, ты кто в итоге? Не, я понимаю, остальные имена хорошо, это мы здесь.
2: Я просто подумала, если бы у меня был какой-то растение, я бы назвала его Геннадий.
3: Да, Генка, ты как сегодня?
2: Геночка.
4: Потому что у него хорошие гены, да? Ну ладно.
2: А самые популярные культуры у зумеров — это черри-помидоры. Их предпочитают 35% зумерят. Острый перец, халапеньо, микрозелень, базилик, и остальные выращивают уже экзотику, что-то типа клубники. Но таких очень мало. Вот почему же зумеры примкнули к огородинку? Во-первых, это недорого. Средний чек у нас 1500 рублей выходит. В комплекте семена, горшок с автополивом, грунтовая таблетка, LED-подсветка на прищепке. Угу. И инструкция есть с QR-кодом, ты можешь его отсканировать, и тебя будут видосы.
3: Звучит как это какой-то тамагочи по факту, знаешь,
2: да,
3: который
2: это,
3: все
2: кстати,
3: там все само как-то по себе делается. Ты поглядываешь, думаешь, ага, хорошо, ладно.
0: А я вспомнил про детские наборы. Юный химик, юный доктор, маленький прикмахер. Так
2: вот,
0: и здесь.
2: Юный огородник,
0: да,
2: например. А еще многие покупают семена просто потому, что сами названия очень забавные. И вот вы сегодня говорили, гордились, вот мы, огородники. Было такое? Было. И вот сейчас проверим, насколько вы вообще в контексте огородном. Я буду говорить вам название, а вам нужно будет угадать, что за овощ.
3: Хорошо.
2: Итак, название number one. Розовый царь.
3: А это помидор.
2: Помидор, правильно.
3: Конечно.
2: Окей. Следующее. Сибирская гирлянда.
0: Огурцы.
2: Верно. Ну окей, хорошо идете. Дуся F1.
3: Тыква.
2: Нет.
0: Песня группы Любе.
2: Мимо. Это редис.
3: Дуся F1.
2: Дуся
0: F1. В честь Макса Ферстаппена.
3: Просто как будто никнейм какой-то, знаешь, к Андре. Типа Дуся F1.
2: Очень много таких странных. Сахарная королева.
0: Свекла.
2: Нет, вот не свекла.
3: Да? Сахарная королева. Ну, клубника, видимо.
0: Клубника.
3: Какая-то.
2: Морковь. Вы в пролете. Не так-то вы и шарите, кстати говоря. Ну и последнее, Санька.
3: Санька?
2: Санька. Это как вы думаете?
0: Это книжка Захара Прилепина. Старая.
2: Это у нас помидор тоже, Санька.
3: Санька.
2: В честь меня, получается, назвали.
3: Получается, да.
2: Вот, теперь вы, получается, в огородном контексте полностью можете отправляться на поля или, как зумеры, выращивать на подоконнике. Заниматься огородингом. Я думаю, вам пойдет.
0: Огородингом. Друзья, Саш, спасибо большое. Расскажите, занимаетесь ли огородингом вы? Может быть, выездным огородингом? Сначала выездингом, а потом и огородингом. Может быть, домашнингом. Можно ведь так сказать, наверное. Расскажите про то, что вы выращиваете. Какие культуры, агрокультуры вам удаются? Какие вы для себя отметаете сразу? Не выращиваете, а покупаете. Делитесь своим опытом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщений про огород и что на нем выращивать. Оксана пишет такое сообщение. Я из Мурманска. У меня нет дачи и огорода. У меня есть снег и скалы. Баренцево море и Териберка.
1: Ну, тоже романтично.
2: Ну, на подоконнике там же можно. Северное сияние как раз, оно тебе подсветит.
1: А если парник какой-нибудь там, чтобы какая-то своя экосистема была?
0: Ага. Я просто думаю, просто муравьиную ферму завести, в конце концов, да?
1: Можно.
0: Ну, просто наблюдать.
1: Да, просто у меня, например, жена из Когалымы, она говорила, что они выращивали, нет-нет, да что-нибудь у них там на даче росло, а это вроде бы тоже довольно прохладный регион.
2: Вот Макс пишет, 85 соток картошки сажали во времена, когда маленький был. Потом дедам продавали излишки. Арбузы свойские. Виноград даже рядом не стоял с тем шлаком, что в магазинах.
1: О, откуда, интересно, 85. Из какого региона?
2: Вот
1: 85 соток много. Да, мало.
0: Ну, это... Ну, это же вряд ли вручную сажали, 85 соток.
1: Да а как?
2: Ну, может, нет, вручную. Семей?
1: На самом деле, ну, это, как правило, в несколько дней растягивалось, да, там приезжали все вот в деревню, я сейчас вспоминаю, мне кажется, у нас примерно столько же было. Приезжали все родственники, и это прям вот было такое комьюнити, которое 3 дня сажало картошку. Потом неделю выкапывало, потому что сажать легче, чем выкапывать. Так что это правда. Вот Лера написала, жила в своем доме 5 лет и всегда была противницей грядок, но в этом году захотела парник. Не потому, что свои овощи дешевле осенью будут, а просто вкусно с грядки. Пытаюсь отогнать эти мысли о парнике и грядках, почему-то пишет Лера.
2: В каком возрасте это происходит, когда тебя прям накрывает огородный?
0: А не факт, что это связано с возрастом. Вот у нас даже было сообщение, Анастасия писала, что зелень — это вообще самая замануха. Все начинается с него, с уголка, с петрушкой. А дальше как в тумане. Вот ты грязный, с лопатой, среди грядок. И не понимаешь, как ты тут оказался и почему в ежедневнике, кроме рабочих задач, еще и благоприятные дни по лунному календарю для посадки рассады.
1: Вот-вот, затягивает вся эта история. Так, а вот Вячеслав против всех этих огородных дел. Ему лучше купить в магазине. Вячеслав, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вячеслав. Ну неужели вас вот эти вот все рассказы, которые у нас были, не привлекают, что похрумкать огурцом, сладкий помидор со своей грядки съесть?
3: Ну, знаете, огурцы, помидоры — это, конечно, дело хорошее с грядки, но то, что касается картошки, как-то меня не впечатлило совсем. Потому что пробовал я сажать картошку сам.
0: Так.
3: Ну, как положено, все ухаживал, там полол, жуков собирал. Ну, почему-то картошка не выродилась.
1: Ага.
3: На следующий год я просто поехал в конце лета на рынке, купил оптом 10 соток, высыпал их в погреб, и все. На зиму хватило спокойно.
0: Да. Ну, слушайте, ну хорошо, а что-то другое, помимо картошки, картошка, вы не картофельный человек, но...

0: не тот.
1: Не знаю. Ну, бывает, правда, на самом деле, от года к году урожай. Год
0: неурожайный, да. Типа, да?
1: Случается что-то такое. Или нашествие каких-нибудь этих самых жуков тоже.
2: Ты просто понял, что не твое. Ну, не всем же это должно нравиться.
0: Ну, это тебе сама картошка подсказала. Такая, угу. Ня. Тебе я не пришла в этом году, говорит капризная картопля. А, друзья, расскажите про свои огородные опыты, что вы выращиваете, какие, может быть, растения, какие фрукты, овощи вам не удались, и вы этим больше не занимаетесь. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: сообщение от наших слушателей. Вот у нас был слушатель, нам дозвонился, который подсчитал стоимость картофеля и всего остального, и оказалось, что в 3 раза дороже, чем покупать в магазине, если все-все-все посчитать. Слушательница Александр пишет: себестоимость картофеля не выше магазина, 200%. Если не делить, конечно, стоимость самого участка, но зато вкус. А мы начинали с участка, теперь переехали сюда жить из Питера в Ленинградскую область, выращиваем, двоеточие, картофель, редис, рукколу, кабачки, помидоры, огурцы, укроп, кинзу. Морковь и свеклу сажать не стало, смысла не вижу, по вкусу нет особых отличий, и у нас они не очень растут, холодно и мокро. Но ягоды, смородину, клубнику и жимолость. Яблоки и вишни еще посажены, но пока ждем урожай. Вот этот подход.
1: Mm-hmm. Слушайте, а вот по поводу экономики я подумал, а люди учитывают трудозатраты человеческие, типа, которые они тратят
2: так
1: на...
2: Так они же там отдыхают, получается? Заряжаются, ты же сам говорил.
1: Ну, если ты считаешь и думаешь, что дешевле, что ближе.
0: Вот. Ну, подожди, ты имеешь в виду, что, условно, мой рабочий час стоит столько-то, да? Mm-hmm. Умножаем, сколько часов я провел в огороде,
1: ну,
0: я думаю,
1: не,
0: нет.
1: Не мой рабочий час, а пусть там рабочий час садовника какого-нибудь, например. Вот просто, чтобы примерно, опять же, оценить, что в итоге дешевле это, получается.
0: Это получается, рабочий час садовника, это каждый час, который ты провел сам в огороде, ты думаешь, о, я 5 сэкономил, или сколько там стоит час, 1000.
1: Может быть, а еще туда надо, видимо, закладывать какие-то членские взносы СНТ, например, да? Электричество.
0: Ну, это ты и так платишь, у тебя же все равно это, там, у тебя уже есть участок, вряд ли, я думаю, что кто-то покупает непосредственно прям для огорода.
1: Да, вообще, мне кажется, вот довольно мало людей, которые, правда, решили в какой-то момент посчитать, что дешевле, что лучше, потому что это вот из другой области, садоводство и огородство, из как раз таки области отдыха, впечатлений.
0: Тут, понимаешь, тоже вот непонятно, с одной стороны, допустим, там, есть машина, ты едешь на даче, бензин включать или не включать? С одной стороны, да, потому что ты же потратил бензин, с другой стороны, ты бы и так туда поехал, просто ты бы не работал в огороде, но ты там, не знаю, там шашлык бы поел или просто там газон постриг.
2: Угу. Опять же, друзей можно приглашать, чтобы они как бы тоже...
1: Картошку окучивали.
2: Например.
1: Вот-вот.
2: Ой, серьезность.
0: Друзья обожают такие вот развлекухи.
1: Ты зовешь их на шашлык, как замануха такая, да, прикормка. Они приезжают, оказывается, что там у тебя 85 соток картошки, а в конце будет чевапчичи.
2: Вот это поминчик выработается.
1: Конечно.
2: Ну,
1: обожаем таких друзей.
2: Вот Максим пишет, любой городской житель, у которого нет дачи, скажет, что, конечно же, намного лучше, легче, дешевле и быстрее пойти в магаз и купить все необходимые продукты. Вот.
1: Мне казалось, что должно
2: очень
1: быть
2: редко.
1: Но не сравнится вкус. Да, ну не знаю. Максим вот поспорит, кстати, по этому поводу. Он дозвонился, у него какие-то шокирующие результаты. Он говорил, что он прям расскажет, и мы все будем в шоке от того, как много он сажает. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, ну, расскажите.
3: В этом году я переехал в город Краснодар, ну и решил прикупить себе маленький участочек с дачкой. Участок построил, избушку небольшую, ну, 12 соток всего лишь. В итоге, за 12 лет проживания в городе, без малого гектара земли, 300 кустов малины, 200 метров огурцов, помидоров 100 метров, там, ну, смородина там...
0: Максим, подождите, самый главный вопрос. Как вырастить из 12 соток гектар? Чем вы удобряли участок?
3: Ничем, деньгами.
0: Ага, все, понятно.
3: Ну, никак, не растет.
1: То есть, погодите, это вы соседние участки скупали и объединяли таким образом, либо это появился какой-то еще дополнительный участок, вот такой большой?
3: Правильно, перераспределение через соседей.
0: Ага, так, хорошо. А вот вы, вот это вот все, ну, это правда большие, там, не знаю, площади для каждого из, не знаю, для каждого из видов. Вы для чего это делаете? Потому что вкусно, потому что экономно или
1: продаете.
0: Просто надо?
3: Это еще не все.
0: Ага,
3: я еще
0: одну
3: культуру не назвал.
1: Так.
3: Фундук.
2: Ого.
3: Именно фундук. Элитный сорт фундука. Угу. Да, ага. Фундук. Вот представьте себе орех диаметром 3 сантиметра, 2,5-3 сантиметра.
0: Угу. Так. Ничего себе, это шарик, вот. это как грецкий орех.
1: Это то, что мы хотели видеть в шоколадке, как в рекламе показывают. Там такой фундук. Когда ты покупаешь, там что-то колотое, непонятное.
0: Так.
3: Да, но дело в том, что это он в скорлупе, конечно, когда расколется, он поменьше будет.
1: Вот я говорю, начинается, да.
3: Ну, 2 года назад 340 саженцев.
0: 340,
3: вот
0: так.
3: Вот он будет расти у меня лет Да. Ну, само собой, капельный полив сейчас в процессе все это делается. Само собой, привлекается механизированно обработка участка, ведется, я людей приглашаю, которые это все делают. Но ручной труд никто не отменял. Его очень много.
1: Ну, Максим, вы в итоге продаете? Это что?
0: Да, вы как фермер, вы это ради денег?
3: Нет, это не ради денег. У меня есть основная работа, как бы я работаю, а это свободное от работы время, я увлекаюсь этим, это мое хобби. Ну, само собой, мне отец помогает, мама помогает, мы все вместе там трудимся, можем так сказать. Излишки, само собой, продаются. Город Краснодар съедает все, как любой большой город-миллионник.
0: Да. Слушайте, а почему именно фундук и 340 кустов? Чтобы что? Что с фундуком будете делать?
3: А это вложение в мою пенсию. То есть это... Я понимаю одно. То, что у меня пенсия наступит через 22 года. А учитывая то, к чему мы все дружно идем, пенсии у меня не будет. То есть я...
0: Слушайте, Максим, а реально вот... ну, то есть вы считали экономику? Вот эти 340 кустов фундука, когда они вырастут и начнут плодоносить, сколько это будет приносить, ну, условно, в год денег?
3: На данный момент... 340 кустов принесут приблизительно 1 200 000 400.
0: То есть это где-то 100 тысяч, если поделить на год.
3: Да.
0: В месяц. 100 тысяч в месяц. Ну, неплохая прибавка к пенсии, это правда. Да. Интересно. Максим, спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну, вот тут важно подходить с расчетами, конечно.
1: Но тут еще и Краснодар. Ты примерно понимаешь, что у тебя вот хороший регион для того, чтобы выращивать что-то.
0: И важно, конечно, смотреть внимательно, чтобы там никакие, там, не знаю, там болезни какие-то, эти насекомые, паразиты, вот это вот все, чтобы твою агрокультуру не атаковало. Максим, вам удачи в вашей агропенсии, назовем это так. Расскажите, друзья, про себя. Что вы выращиваете самостоятельно, чтобы не покупать в магазине, по какой причине? Может быть, тоже вы такой просчитанный, как Максим? Поделитесь, звоните нам 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей, советы, рекомендации и личный опыт. Наталья пишет: для меня огород – это свои ягоды, фрукты и зелень. Конечно же, помидоры и огурцы, но только никакой картошки. К примеру, шпинат у меня в теплице рос всю зиму. Живем на Кубани, в скобках. Ну, кстати, важная оговорка. Шпинат жирный, мясистый. Первый раз я слышу такие характеристики к шпинату, чтобы объедение, пишет Наталья. А в магазинах он стоит, как крыло самолета, никаких тебе обработок и удобрений, кроме навоза. Да и то не поливали им зимой. А еще, когда злюсь на мужа и появляется желание его убить и закопать, я иду в огород. Успокаивает прекрасно. Кстати, есть и виноград, из которого получается вкусное домашнее вино.
1: То есть вы в какой-то момент начинаете в итоге копать, понимаете, что это довольно долго копать, чтобы мужа закопать, и думаете, ну ладно, простила.
0: Наверное. В процессе успокаиваешься.
2: Вот для него пишет: огород — это то, без чего родители жить просто не могут. Работают Алены и сейчас весь день там проводят. Выходят в 9, заходят в 9.
1: Ну и прекрасно же, ну, все заняты, такое. Конечно.
0: Пределе, да, да, это правда. Друзья, расскажите про себя и про свой огород, что вы там выращиваете, чтобы не покупать в магазине, что самое лучшее, что какая культура самая лучшая для огорода, по вашему мнению. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения. Это
3: раз. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможно, небольшие осадки и до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Вот такое вот сообщение. Елена нам пишет. Привет, Раш, тема прям в яблочко. Я второй день в рабстве у мамы на огороде. Было в семье у нас две дачи. Папа считал, что дача — это для удовольствия, и у него на даче была баня, три грядки и три кустика с ягодками. А на маминой даче все посажено-посеяно. Ни клочка земли не должно стоять впустую. Папа не стало, пришлось оставить одну дачу, выбрали папину, так как она у озера и есть банька. Теперь удовольствием времени минимум, так как папина дача стала огородом. Вывод. Агрофитнес с аптечными допингами вообще не мотивирует. Картошечку и клубничку я куплю у знакомых дачников. Я уж не говорю, во сколько обходится содержание и ремонт.
1: Ну, судя по всему, тема не в яблочко, а именно в картошечку, потому что, видимо, она...
2: Ну, там же есть баня, можно туда сбежать.
0: Но всегда мама скажет: так, кто там опять в бане парится? Ты запарил париться.
1: Кто не работает, тот не парится в бане. Да. Поработать надо.
2: Вот Никита нам дает совет. Я не рекомендую садить туи. Мне от родителей достались 3 туи. Родители уехали, и мне теперь нужно их каждый год обрабатывать, иначе они гниют, и их едят вредители. Одна уже сгнила, и пришлось спиливать, чтобы другие не заболели.
0: Ничего себе.
1: Вот у нас тоже туи растут там, у родителей жены, и они сами по себе растут, вообще никто к ним не подходит, и отлично.
0: Я тоже думал, что это такое, по идее, неприхотливое должно быть растение.
2: Может, аура должна быть хорошая.
0: Да.
2: Никита, может, нечистая.
1: Может быть. Нечистая аура у Никиты.
0: Никит, свечку сходите в храм поставьте, может, тогда. Да, с аурой будет получше.
1: Да. Так, Ирина дозвонилась, говорит, что вот прямо сейчас что-то сажает, что-то высаживает, слушает нас. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Ирина. А как-то у вас так получается? И нас слушаете что-то высаживать?
3: Ну, вот так получилось. Сегодня занялась посадкой, как раз вот в теплице нахожусь, сажаю томаты.
1: У вас какая, Санька? Какой сорт
0: там? Бычье сердце.
1: Да, что там, сладкое, вишня?
3: Всякие, каждый год сажаю какой-то новенький сорт, очень нравится томат Инки. Такие красивые, сладкие, как сердечки. Ну, много сажаю.
0: Так. Ирин, а скажите, вы вот сажаете для удовольствия больше или потому что, ну, не то в магазине пластмасса, а тут вот действительно вкусные помидорки?
3: Конечно, магазины не сравнить с домашними, причем когда сажаешь с любовью, своими руками. У меня муж очень любит томаты. И, конечно, это для меня это... Отдых прям такой, знаете, какая-то перезарядка организма всего. Усталость бывает, но это классно. На даче
0: Ирина,
3: это класс.
0: Да, Ирина, извините, а не бывало у вас такого, что вы покупаете какие-то семена, а это как вот, знаете, на птичьем рынке тебе продают щенка лабрадора, а вырастает вообще не пойми чего, когда вырастает. Вот с помидорами такое может случиться?
3: Слушайте, один раз я заказывала на сайте на каком-то, даже не помню сейчас каком, просто вообще ничего не зашло, а так всегда проверенные сажаю. Ну и что-то вот я говорю, каждый год из что-то новенькое, какие-то новенькие сорта сажаю.
1: Так, в этом году у вас новенькое что? Это вот те самые сладенькие какие-то, да?
3: Новенькая у меня сахарная Настасья. У меня племянница Настасья. Может быть, поэтому купила. Но действительно, короче, крупные, хорошие должны быть.
0: Все, что связано с Настасьей, можно брать.
3: Инки мои любимые, говорю, самые.
0: Ну да.
3: Небольшие.
0: Ирина, а скажите, а вы вот прям только исключительно по помидорам, да, специализируетесь?
3: Нет, вы знаете, начинается, наверное, всегда, как вот я слышала вашу передачу, начала слушать, да, как это приходит с возрастом, наверное, цветочки, потом какой-то укропчик, лучок.
0: А потом стоишь в теплице, Европу Плюс слушаешь.
3: Да, да, точно.
1: И знаешь название всех сортов, о том, инки лучше или не лучше. И да, надеешься, сахарная Анастасия зайдет в этом году.
0: Племянница Анастасия, царевна Анастасия. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо за звонок.
1: Пусть все вырастет.
0: Вам хорошего урожая, чтобы прям вот инки были вот как вот инки.
1: Они, кстати, я посмотрел, да, какие-то оранжевые даже эти самые инки. Какие-то необычные.
0: В виде сердечка?
1: Ну, нет, но не сладкие. Сердечко, они такие здоровые, судя по тому, что фотографии очень большие, крупные, ну, помидоры.
0: А ты посмотри, анатомическое сердечко-то все-таки. Знаешь, это не то, что рисуют художники. Друзья, можете рассказать про свои огородные опыты, что вы выращиваете, что растет у вас конкретно в домашних, в огородных условиях так себе. Можете успеть это сделать. Пишите текстовые сообщения в официальной группе Европа Плюс в ВК.

0: Так, сообщение от нашей слушательницы. Вот, кстати, тоже мы много говорим про огород, и Светлана вспомнила. А помните одну из первых игрух ВКонтакте с огородом? Вот где все мы залипали с любовью. Поспеши снять урожай, горох поспел.
1: Тут счастливый фермер, кажется, был что-то такое, да.
2: Сейчас еще играет в нее народ. А вот такое сообщение. Я не вижу в этом кайф стоять раком, полоть в жару. Для меня лучше пойти купить и вкусно скушать. Ну, вот мало таких сообщений сегодня было.
0: А жаль, вот прямо, Саша, вот слушал бы и слушал, как ты подобный читаешь. Ей-богу. Ой, друзья, через несколько минут подведем итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можете это сделать.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Рао Алехандро и Понго только что здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги нашего голосования. Изучали тут ваше мнение по поводу того, что вам ближе покупать в магазине овощи, фрукты или выращивать свое. И несмотря на то, что довольно много было комплиментарных сообщений к теме огородства, что это так круто, так вкусно,
1: не победил
0: так
1: огород.
0: Чудесно. Большинство, тут, например, 30% сказали, что проще купить в магазине. В нашем голосовании. Еще 22% проголосовали за пункт «Огород — страшный сон из детства». Таким
1: это
0: образом, уже 53%. Да, здесь. Всего четверть выращивает для души немного. 9% пишет, что пока без огорода, но теперь захотелось после эфира. Так что не всех мы еще убедили вступить в отряд садоводов-огородников.
2: Фундук, 340 кустов, 1 200 000 выручка в год, непонятно, чистые прибыли или просто выручка, да.
0: Это к пенсии, если что. Да.
2: Но готов пенсию с молоду.
0: Это правда. Да, так или иначе, 15% проголосовали за то, что копаться в огородках кайф. Вот, поэтому такие люди тоже есть.
1: Немножко совсем, да.
2: Главное, что мы запомнили и услышали, что начинается все с укропчика. Чуть-чуть вот посадил, и все, это затянуло. Затянул. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Желаем всем хорошего настроения. Прощаемся до завтра. Пока.
0: Классного урожая тоже. Пока.
1: Пока.
3: Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.

первобытный звук у этого трека «The Voice». Точнее, The Second Voice. Прямо сейчас на Европе Плюс и Let Me Be. В столице 21:18. Привет всем, кто пока еще не спит. Это Фомин. Здравствуй, страна. Ну и мы с вами приближаемся уже к середине недели. Если что, неделя короткая, а от этого она становится еще приятнее. Ну, неделя короткая, работа.

0: купи свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
5: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
8: в триллере
5: «Опасные отношения».
9: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру.
12: Для киноманов старше 12 лет.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

И у меня есть для тебя продолжение, причем классное продолжение. Марк Дант и Джованни Ричи. Let me die. So let me die. Чуть раньше. Яник. Does it matter?

0: пока спать еще не собирается. Оставайся с нами, это радиостанция номер один в России. Мы идем вперед.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможны небольшие осадки и до плюс 24 градусов тепла. Ветер южный до 4 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
6: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
5: Справимся?
6: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
10: Это Антон Камолов,
11: Артур и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
10: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Больше хитов. Больше музыки.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве 22:00.

Меня Андрей Каесов, Борчкидов и Борчмузки ждет нас. Далее Эбен Холлоу, Vice, Wait a Love I Blue. Все это на подходе и дождемся новинку. Новинку от Pnau with a warning to Corazon, your heart. Твое сердце. Да, есть твое сердечко, просит музыки в тепличных домашних условиях, то ты всегда можешь послушать нас в своей умной колонке. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европа плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
7: Я без него никуда не поеду.
8: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
11: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
10: Справимся?
11: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа Плюс.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: 45 минут идеально подходит для того, чтобы слушать суперхиты без остановок. Оставайся поблизости, чтобы ничего не пропустить и получить максимальный заряд драйва. Встречай Медузу с темой Don't Wanna Go Home. Прежде здесь отметить Yesterday Brain and Grace, вещицы Beautiful Places. А еще послушаем Мото с историей «Намек на нас». Также в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадуют Gorgon City, BTS, банда Brainstorm и многие-многие другие. Наслаждайся.
3: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
11: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 23:00.

0: дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но это только вопрос времени. Времени, конечно же, твоей активности на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Именно там можно проголосовать за этот трек и за любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки, еще парочка историй, которые точно заслуживают твоей поддержки в нашем хит-списке. Майя Мишель и потрясающая тема на малиновой луне, а также брак с Экстен с вещицей Pay to Exist впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Пришло время признаться. Да, больше нельзя этого скрывать. Я абсолютно предвзят. Да, все, что делает группа «Моя Мишель», мне нравится по умолчанию. Это, видимо, вот в моих заводских настройках. Изумительный трек на малиновой луне. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Если хочется немножко дипхауса, пожалуйста. Бибер, Рекс и Фейтлесс с треком New Religion на подходе. Если хочешь поп-соло, тоже welcome. Тедди Свим, System и Мистер Know It All. Также совсем скоро. А еще не пропусти классный дэнс-поп-хит от Axel Ingrosso, More Than You Know. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Плюс. Оставайся.
1: Европа Плюс. Disco X on.

точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе Плюс, даже я. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Russian, Rao, Alejandro и Wizkid с новинкой Pongo. Прежде лови суперманки с вещицей Амстердам. А еще здесь отметится дуэт Эвлон Ростон с суперхитом Dirty Go. Эти 30 минут только музыки на Европе Плюс обязательно украсят Сия и Манбек, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Продвигаемся вперед.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве полночь.

0: поднимай себе настроение.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Cause I Can Wait. Это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Ну, когда две такие глыбы музыиндустрии объединяют, то вариант, что у них что-то не получится, просто исключен. Да, результат может быть только один суперхит, который слушает весь мир. Круто! Очень круто! От дэнс-поп-ритмов перейдем к мелодик хаусу. Послушаем популярнейшую вещицу, некогда лидировавшую в мировом шазаме. The Second Voice, Let Me Be на подходе. Прежде вдарим немножко поп-рока вместе с бандой Imagine Dragons, Love It Thunder. А вот еще раньше не пропусти Post Malone с кантри-трэп-хитом Cold. Здесь на Европе Плюс разнообразный трек впереди. Оставайся, выбирай тот стиль, который нравится больше всего.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь на Европе плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Ваня Дмитриенко с историей «Артикс». Чуть раньше здесь отметится Хью Жерри Соль, то есть «Тэмэй Джамэйкэн». Бам-бам. А еще лови суперхит от Алок Зибы и Portugal The Man «Dive Into The Ocean». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборется Нэри, Келли Роланд, Эйва Макс и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица час ночи.

0: Ваня Дмитриенко — один из тех артистов, которые классно звучат и на студийных записях, и на концертах. Трек «Ртуть» прямо сейчас. Уверен, эта тема точно будет исполняться на его глобальном шоу на стадионе «Лужники». Концерт пройдет 2 августа при поддержке Европы Плюс. С 18 по 31 мая мы разыграем для тебя 100 билетов на его выступление, которое уже сейчас обещает стать легендарным. Все подробности ищи на нашем сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Baby Doll, Bruno Mars, I Just Might, а также Annabelle England, Get Busy впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Следующие полчаса мы проведем с лучшей мировой поп-музыкой, с главными хитмейкерами планеты. В этой компании не хватает только тебя. Присоединяйся, потому что с нами Pnau with a Warning с новинкой Two Corazon. Прежде здесь отметится елка с историей «Проще».
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Еще раньше встречай банду BTS с вещицей «Swim». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Супер хитами тебя порадует 10-й сериал Ника энд Винс и многие-многие другие. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информация.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Not. Так называется трек Now with the One. Ребята с испанского на всякий случай перевели на английский, чтобы было понятно. Да, но мне кажется, через запятую стоило добавить и на китайском, ни де син, на русском твое сердце и, скажем, на итальянском, иль ту куаре, чтобы точно все поняли. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Риальто, No One Leaves This Discotheque Alive, Риана, Don't Stop The Music, а также Брак, Секстен, Paid To Exist впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся и наслаждайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Это Леони Калум Скотт. Ну, чтобы детка не хотела уходить домой, don't wanna go home, то ей как минимум нужно пообещать подарить 7 колец, 7 rings и бросить к ногам всю галактику. Galaxy. Да, Медуза, don't wanna go home, Ariana Grande, 7 rings, а также Kungs и Daffylux London, Galaxy у нас впереди. Ну и также помни, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте www.europlus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков совершенно в разных стилях. Есть пати, урбан, лайт, рок-потоки и много других. Залетай и заценивай.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В следующие полчаса мы ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов. Зовут меня Андрей Каясов, поверь мне. А еще лучше оставайся в Европе Плюс и проверить сам. В нашей компании Linkin Park с треком What I've Done. Приехали встречать Богдана Медведя, с темой Broken.

0: Это Second Voice, группа «Моя Мишель» и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречаем Мишу Зайцева.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в столице.